0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: Юля Болтушка. Артем просто пушка.
1: На радио Юнитон. Пушка-болтушка.
2: 9 июля. Прекрасная погода. Здравствуйте еще раз, друзья.
3: Вот с таким душа прекрасным поет настроением. Давайте посмотрим, какие праздники мы сегодня с вами можем отметить.
2: Давайте.
3: Кого с чем поздравить.
2: Мы готовы. Юнитон, пуш, подключайтесь, сделайте громче.
3: Ну смотрите, сегодня отмечается день сахарного печенья.
2: Я не люблю печенье. По этому поводу принес пирожные. 5 штук.
3: Ты сегодня не отмечай тогда день сахарного печенья.
2: Не, раньше, в детстве, с маслицем посерединке или с вареньем, да.
3: Нет, в сахарное не нужно было. Обычное печенье вот там с мазолем.
2: А для меня печенье, а чем сахарное?
3: А это сахарное, сверху сахаром посыпано.
2: Да прям.
3: Сахар, ну, для меня да.
2: Нет, это, наверное, которое как песочное, типа
3: коровье. Да, да, вот, я вот так вот воспринимаю сахарное печенье.
2: Так, мы сейчас, у нас спор пошел по сахарному печенью. Знатоки печенья, отреагируйте, пожалуйста, Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Что еще сегодня можно отметить?
3: Что еще из интересных событий? В такой же день, как и сегодня. Сегодня какое? Девятое. Девятое? 9 июля.
2: Ну, да, Юля, я 16 раз уже сказал. 9 июля сегодня, Юля, да.
3: Ну, дайте мне немного расслабиться в летний период. Так вот, 9 июля, но в 1887 году Джон Диккенсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
2: Да ты что?
3: Да, наконец-то они появились. До этого я не знаю, а чем они вытирались. Вот этими тряпочными, да?
2: Конечно.
3: В смысле, вот тканевыми, да?
2: Конечно.
3: И тут стирать надо было.
2: Естественно. А тут понимаешь ты, что творят-то. Ну классно, жизнь не представляю. Я салфеточник еще тот.
3: А интересно, вот
2: мне везде
3: салфетки. Я одна такая, когда ты приходишь в приличное заведение, а приличное это там, где вот эти вот
2: тканевые
3: салфетки, да. И тебе так неудобно руки вытирать ими. Они как будто бы, знаешь, лежат для того, чтобы ты вот так на коленочки положил, да, и вот так вот, ну, эстетично все делал. Вот. И мне все время, ты думаешь, а обо что руки вытереть? Вот об эту как будто бы неприлично. Мне говорят, это что, ну
2: я
3: это же салфетка.
2: Я в такие места не хожу, нет.
3: А, да?
2: Я только за границей вот это видел, вот это вот тоже сомневался, стоит ли, не стоит ли вот это вот вытереть себя. Но я прям не могу, если дома нет салфеток, неплохо, Юль, я иду и сразу покупаю.
3: А, так вот почему тебе плохо было последний раз, салфеток не было, да?
2: Да, в понедельник. Утром.
3: Утром.
2: Проснулся, ну что мне так плохо?
3: Салфетки закончились.
2: Понятно.
3: Кто родился в этот прекрасный денек? Смотрите, давайте по актерской категории пройдемся. Ну, во-первых, Том Хэнкс.
2: Да, я сразу... Я не любитель кино. Юля знает, и вы точно наверняка знаете. Я вообще не киношник, но я обожаю «Зеленую милю», «Форрест Гампа» и «Терминал». Три фильма, которые помню с Томом Хэнксом.
3: «Терминал» — единственный фильм, который я пересматриваю всегда в самолете. Всегда! Это фильм, который всегда у меня есть с собой для поездок.
2: Том Хэнкс, да, он крутой.
3: Среди наших российских актеров Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева отмечает день рождения, да. Ну и ЛДЖ.
2: Земельня, Земелюшка. Алексей, ЛДЖ, Леша, поздравляем. Сейчас будем слушать.
3: Ну а что касается темы, которую мы сегодня с вами хотим обсудить, нас зацепила история, что в Новосибирске в ближайшее время стартуют различные, давайте назовем так, едальные фестивали.
2: Гастро.
3: Гастрофестивали.
2: Да.
3: И мы решили поговорить
2: фестивали
3: про
2: туризма,
3: про ту самую еду, которую мы в том числе чаще всего едим, когда выбираемся куда-то на улицу.
2: Много решили вам вариантов не подкидывать, а устроить решили настоящую битву, батл, как хотите называйте, шаурмы против хот-дога в левом углу ринга.
3: Шаурма!
2: Правом углу хот-дог! Надо Николаю Лукинскому позвонить, чтобы он объявил.
3: Да, но сейчас мы без него, поэтому приходится самостоятельно
2: Коля,
3: справляться.
2: Коля, если нас слышишь, запиши нам аудио, представь шаурму и хот-дог.
3: Так вот, а почему именно эти? Ну, во-первых, хот-дог, в том числе вы называли, как одна из фишек, является одной из фишек Новосибирска. Ну, есть такой момент.
2: Ассоциативный. Сеть.
3: Да. И, ну, шаурма, это вообще, в принципе, популярная история не только у нас.
2: Вот
3: кажется,
2: у нас на районе, у меня возле дома, открывается сначала пункты выдачи заказов, ПВЗ.
3: Маркетплейсов.
2: Потом уже даже не магазины разливных напитков. Шаурма с одной стороны, с другой стороны.
3: У нас открылась хот-дожная.
2: Да ты что?
3: Да, недалеко. И я думаю, ну, и там такие, знаешь, когда ты берешь и не можешь откусить. Ну, то есть, когда...
2: огромный, смысл?
3: Там, причем, или я так понимаю, там можно... Сухой? Извините за это слово, наваливать...
2: Деревянный?
3: Да нет, наваливать много начинки. То есть, туда можно сколько хочешь кетчупа налить, всего вместе. Туда еще, значит, сосиска какая-то, значит...
2: И в рот не вмещается.
3: И не вмещается. Понятно. В рот. Но я видела, школьники идут, и вот это... В общем, тоже популярная история.
2: На волейболе хот-доги продают. Вот. Очень любит народ.
3: И мы решили сегодня действительно устроить битву. Шаурма против хот-дога. Что вы любите больше? Это первый вопрос. Второй вопрос. Где вы берете самые вкусные хот-доги или шаурму в Новосибирске?
2: Да, где? Может быть, покупаете, может быть, сами готовите. В моем окружении
3: я
2: есть человек, да, который редко, но метко делает такую шаурму, ну и просто, просто...
3: Нет, я делаю сама,
2: можно.
3: Потому что мне нужна сейчас определенная шаурма. Мне процентов 60 из того, что есть в обычной шаурме, мне сейчас нельзя. Ну, потому что, как говорится...
2: На это ваши девочкины.
3: Кто лету, к лету не подготовил фигуру, тот летом сидит на диете.
2: Юля, успокойся, лето проходит уже, ешь все подряд.
3: Нет, я правда, я делаю дома, это занимает буквально, наверное, 10 минут. Ты берешь то, что ты любишь. Самое вкусненькое, какой-нибудь греческий йогурт со специями, там же какая-нибудь курочка. Ну, иногда суховатая, конечно, бывает. Так получается.
2: Больше йогурта заливай, чтобы влажновато было.
3: Нет, поэтому я никогда не покупаю где-то в заведениях шаурму, потому что я ее делаю сама быстро.
2: Нет, для меня есть одно место, но оно, во-первых, одно из двух, которое возле дома, прямо напротив. Вот я второе выбрал, которое чуть подальше. А в центре, я потом тебе скажу, ой, я вообще не могу просто мимо этого места
3: прям,
2: пройти.
3: Прям вот так,
2: да,
3: вот, да?
2: Мы даже вот идем с друзьями, с семьей, мы гуляем, мы 100% заходим туда, садимся на лавочку, выходим, и течет хорошо в пакете это все. Ой, как вкусно.
3: Я вспомнила, что последний раз я покупала шаурму, это когда была в Стамбуле, и то он там, она по-другому там называется. Но вот это вот из последнего, что покупаемое было.
2: Рассказывайте, друзья, где у вас самые вкусные хот-доги и шаурма? Все-таки что вкуснее? Аргументированно подойдите к процессу.
3: Нет, ну, если вам просто по вкусу больше шаурма нравится или больше хот-дог, ну, можете и так написать. Но нам интересно, где...
2: Я? За развернутые ответы. Пожалуйста, заглядывайте все подробности в группе ВКонтакте, в Макс-канале и Телеграм-канале. Пишите в личные сообщения на номер 8-983-510-107. Все средства связи хороши, включая СМС. Первые вкусные послания послушаем через 4 музыкальные минуты. ЛДЖ, Алексея, еще раз поздравим с днем рождения.
1: Ушко-болтушка. Первом утреннем шоу. Присоединяйтесь к нам в группе Радио Юнитон ВКонтакте, в Телеграм-канале. И пишите 8-9.

0: 7.22 в Новосибирске, друзья. Пританцовывая, говорим сегодня про шаурму и хот-дог. Устроили настоящую битву. Голосование в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Вы пишете нам в Макс и в СМС. В том числе на номер 8-983-510-107. Почитаем.
1: Давайте читать ваше послание. Написала Екатерина. Со студенческих времен хот-дог. Причем хот-дог на горбольнице, напротив лабораторного корпуса меда, с морковкой, ананасами, хрустящей булкой. Давно там не была, не знаю, стоят они еще или нет.
0: Напишите Екатерине, ей надо, если вот есть это художественное, она поедет.
1: А то вдруг, да, ну, ностальгия настолько вот...
0: Многие, кстати, мне рассказывали про хот-доги с ананасом. Нет, я никогда в жизни не ел такое сочетание.
1: Пробовал. С учетом того, что я в принципе не люблю даже пиццу с ананасами, поэтому я думаю, что, наверное, не мой вариант, но и вариант Екатерины.
0: Давайте в той же стороне останемся.
1: Давайте еще. Вот, пожалуйста, Артем нам написал, у него любимая именно шаурма. Причем сырная в сырном лаваше на Дусе Ковальчук тоже, я не знаю.
0: Ну, я говорю, в той стороне где-то.
1: Ну, там просто студенческая такая, студенческое братство, естественно.
0: Ах вы, Артем, сырная выдыша, вы как Рокфор из Чип и Дейла, да, там сыр, видели, сыр, сырная шаурма в сырном лаваше.
1: Давайте еще. Сергей написал. Самую вкусную шаурму я ел на мини-рынке в Первомайке.
0: Так.
1: Жаль, что я там не живу.
0: А
1: был
0: еще?
1: В Питере, вкушал шаверму. Их, да, шаверму. Угу. Не вкуснее шаурмы.
0: Отличный, отличный. Сравнительный анализ санкт-петербургской стрит-фуд.

0: это вот из разряда, что было в холодильнике. Я подумала, ну, корейскую морковку же кладут. Думаю, положу-ка я капусту квашеную.
1: Не повторяйте услышанное, друзья. Что касается голосования, с огромным отрывом с первых минут первого утреннего шоу уходит вверх шаурма. 80 на 20. Такое сообщение, у хот-дога всего 20%.
0: Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что людей, которые нам пишут сообщения с поддержкой хот-догов, много. Будем озвучивать все чуть позже, поэтому если писали, не переживайте, все прозвучит в эфире.
1: Ой, как
0: все
1: вкусно.
0: Ваши обоснованные мнения, конечно же.
1: Ждем, как и просили, продолжение следует. Ну, а также продолжим шоу-пуш озвучением гороскопа на этот четверг. Не пропустите, минутки через 4 он ворвется в наш эфир.

0: каждый будний день в вашей компании.
1: Реклама. Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
7: ОСЗ «Центр Левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
11: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
13: FM.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: А у нас действительно для вас гороскоп. Подходите поближе, пуш Юнитону. В Новосибирске уже 7 часов и 32 минуты.
2: Четверг, 9 июля на календаре. Изучаем все подробности.
1: Пожалуйста, овны, у вас настало отличное время, чтобы строить планы. Можно начать заново то, что не получилось раньше, или взяться за дела, до которых давно не доходили руки. Беритесь за старое с новой энергией, и тогда все непременно получится.
2: Это вот, когда делаешь что-то, делаешь, не получается, Я потом доделаю.
1: Вот то самое потом настало.
2: Тельцы, с цифрами и фактами сегодня должен быть полный порядок. Уделите особое внимание расчетам, особенно если готовите данные для какого-то важного дела, проекта. Перепроверьте все дважды, чтобы избежать недоразумений. Сегодня вся бухгалтерия, наверное, должна вот особенно внимательно изучить.
1: Ну а что бухгалтерия?
2: Цифры, потому что.
1: Но если 10-го у кого-то деньги надо выплачивать, то пусть перепроверяют, да?
2: Пусть проверяют.
1: А если 5-го уже выплатили, а потом 20-го можно перепроверять, потом проверите. Близнецы, полностью контролировать все сегодня не получится. Да и надо ли это, спрашивают звезды. Иногда полезно расслабиться и плыть по течению, не переживая о последствиях. Доверьтесь обстоятельствам и не пытайтесь управлять каждым моментом. Понятно?
2: Расслабленные вы наши. Раки, для важных переговоров выбирайте сегодня самое утро или уже тогда вечер. В обед переведите дух, подумайте над своей позицией, планируйте встречи так, чтобы у вас было время для подготовки.
1: Конечно.
2: Поэтому либо с утра, либо уже давайте
1: обед
2: там
1: по расписанию,
2: вечеру.
1: Вы же помните. Далее львы, инициатива приведет вас к успеху. Не ждите подсказок и толчков со стороны, действуйте сами, покажите свою активность и вас заметят.
2: Ну давайте, выступайте.
1: Конечно, чего там толчки какие-то ждете, сидите на них.
2: Где вы? День может преподнести сюрпризы, но если у вас есть четкий план, то никакие неожиданности вам не помешают. Держите курс, даже если вокруг все меняется.
1: Держу. Вот.
2: Все,
1: нормально.
2: Держишь, да?
1: Да, все, отлично, едем далее. Далее смотрю по курсу весы. Кто трудится усердно, тот получает достойную награду весы. Ради прибыли и признания вы готовы свернуть горы. Пусть тщеславие, качество спорное, но порой оно мотивирует сильнее любого принуждения.
2: Ай, молодцы трудяшки. Скорпион. Я как будто про себя, да?
1: Да, Юль, давай про себя.
2: Скорпионы. Вероятно, поездка сегодня по работе.
1: Ты уже приехала по работе.
2: Я уже приехала, да. И стоит отметить, что эта поездка вас ничуть не огорчит.
1: Ой,
2: наоборот,
1: ну,
2: вы будете рады сменить обстановку и хотя бы ненадолго отвлечься от домашних забот и повседневной
1: конечно,
2: рутины.
1: Конечно, что там сидеть, ну, Юль?
2: Ну, я поехала, все.
1: Там холодно, ты же одеяло достала ночью уже. Возвращайся, я пока стрельцов почитаю. Стрельцы, сегодня ваша интуиция просто на высоте, поэтому обмануть вас совершенно невозможно, и вам не стоит бояться, что кто-то попытается воспользоваться вашей добротой или доверчивостью. Вы чувствуете людей насквозь и видите их настоящие намерения. Просто стрельцы.
2: Бояться надо стрельцы.
1: Люди рентгены просто всех просветили.
2: А я вернулась.
1: Я слышал, Юлечка.
2: Козероги.
1: Дрифтанула на стуле и обратно. Полицейский разворот сейчас совершила. В видеотрансляции, кстати, все было видно.
2: Козероги, даже привычные обязанности иногда лучше выполнять нестандартно. Сегодня вам может пригодиться хитрость для каких-то обычных дел. Попробуйте взглянуть на рутину под другим углом. Ну вот, нужно полочку повесить.
1: Причем,
2: вы смотрите
1: Юля...
2: не прямо, а лежа.
1: Я не знаю почему, но Юля, когда говорила под другим углом, голову почему-то поворачивала на бок.
2: Ну я сразу так, ну вот так вот посмотреть надо.
1: И как тебе мир под другим углом?
2: Ну, нормально, надо, кстати, это... На потолке там эту лампу помыть
1: и кондиционер, кондиционер почистить. Кондиционер у меня случился. Водолеи, будьте осторожны с новыми знакомыми. Внимательно присматривайтесь к людям и не спешите открывать душу.
2: Старый друг лучше новых двух.
1: А новые придут, натопчут, уйдут вашу душу. Ну.
2: Ну и рыбы, вас ждет важное событие в личной жизни или на работе. Это придаст вам уверенности, что вы движетесь в верном направлении. Готовьтесь к нему и встречайте с открытым сердцем.
1: Вот такой он гороскоп на четверг, 9 июля.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 уже в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. Обязательно о погоде напомним, но сначала напомним тему. Мы сегодня устроили настоящие разборки, битву, кто круче, шаурма или хот-дог.
2: Ну, это наша новосибирская тема в том плане, что у нас и хот-доги популярны по понятным причинам.
1: И шаурма,
2: естественно. Ну и давайте смотреть. Вот на данную секунду пока шаурма, за нее 76% проголосовали в нашем опросе. Ну и несколько ваших историй, давайте, пожалуй,
1: аргументированных,
2: озвучим.
1: Да.
2: Денис нам написал: я работаю в такси, перепробовал очень много мест, где готовят шаурму и хот-доги, и вот есть определенные бренды, которые нравятся уже у Денису.
1: Но хот-доги те, которые с городом ассоциируются.
2: Да. А что касается... Вообще все зависит от повара, пишет Денис. У одного вкусно, а у другого в этом же месте будет невкусно.
1: Вот согласен, мы за эфиром точно об этом же, Денис, говорили, что и что касается сетевых историй, да, какие бы правила и вот эти по полочкам тебе не расписали, как закручивать чего, куда складывать, все равно по-разному от человека многое зависит.
2: Галина написала: я не ем ни хот-дог, ни шаурму, но муж и дети просто обожают шаурму, берем всегда...
1: Где-то
2: со студенческой. Да. Но как-то я была в командировке в Германии, и коллеги сводили в свой бар, коллеги из немцев имеется в виду, и там был такой вкусный хот-дог, что я не удержалась, съела две штуки.
1: Ну вот видите.
2: Так вам надо было, Галина, рецептик зафиксировать.
1: Разобрать его на части.
2: Посмотреть, что там было внутри.
1: Это, знаешь, одно время была сеть киосков быстрого питания на остановках, помнишь? И у них была очень классная булка.
2: Так.
1: То есть они выпекали ее сами, и к ним даже приходили конкуренты и говорили: продайте нам рецепт вашей
2: Серьезно?
1: Булки. Да. Но я работал в одной сети, в холдинге, которому принадлежала эта сеть, и было прям интересно.
2: Забавно.
1: Булка решает.
2: Сергей написал: хот-дог выбирает, и в районе Новосибирска ЖД главный.
1: Угу.
2: Слушайте, там так много точек.
1: Ну, поэтому мы конкретные-то адреса не говорим, рекламы не занимаемся.
2: Ну, кому
1: просто
2: надо, да, тот
1: плюс-минус найдет. Плюс-минус локация обозначаем.
2: Устройте себе, как это, гастрономическое путешествие по ЖД вокзалу. Ну, и его прилегающих территориях.
1: Там так себе контингент, я тебе скажу.
2: О, это давно был на ЖД вокзале?
1: Недавно.
2: Главном?
1: Недавно.
2: Прям недавно?
1: Пару недель назад.
2: Я, мне кажется, лет 5 не было, а то и 10, наверное.
1: Вот, я встречал и
2: провожал. Ну, я устрою тогда. Друзья, в общем, я потестирую все, я вам потом напишу адресочек, значит, где будет вкуснее.
1: Но
2: всего.
1: Площадь привокзальная уже не та, конечно.
2: Да, нет. Конечно, там все поубирали, все эти ларечки и все прочее.
1: Там есть едальные места.
2: Уже убрали все.
1: Уже убрали.
2: Все, да.
1: А я снизу со Шамшурина заезжал, все пропустил, когда убрали. Как быстро меняется город, друзья.
2: А как быстро летит время. Поэтому, друзья, пришел момент напомнить о том, что через несколько минут в нашем эфире игра «Здорово живем». А для того, чтобы в ней поучаствовать и забрать у нас сертификат на 3000 рублей, вам нужно для начала дозвониться по телефону 209-0507, это телефон прямого эфира, ответить на наш вопрос, справитесь с заданием, заберете сертификат.
1: Удачи, набирайте, это не шутки, мы встретились в маршрутке, скорее 209-0507, звоните, подарки для вас, ну и про годную информацию тоже примите к сведению. В этот четверг, 9 июля, в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду, 23-25 выше нуля сегодня днем.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
5: Радио

0: Радио Юнитон представляет игру «Здорово живем».
1: Генеральный партнер игры – клиника «Ависмед». ООО «ЛДЦ Ависмед».
2: Знаешь, Юлечка, уже не работает поговорочка, вот эта присказка от бабушки с дедушкой. Здорово, здорово у ворот Егорова. Здорово живем с клиникой «Ависмед», друзья. Здесь
3: а вот так, да, современные тенденции.
2: Конечно, друзья. Сертификат на 3000 рублей на услуги клиники «Ависмед». Сейчас на кону, надо брать полезно для себя, для семьи и близких. Главное дозвониться 209-0507.
3: Ну и будем разбираться с медицинскими терминами. Сейчас все подробности расскажем, а пока встречаем Евгения, который
2: Евгений,
3: к нам прорвался.
2: Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Давайте поиграем.
3: Наш любимый вопрос. Вы к медицине вообще в целом какое-нибудь отношение имеете?
2: Как специалист?
4: Нет.
2: Да даже если имеете, мы не против чего-то, оправдывайтесь.
3: Наоборот.
2: Все нормально.
3: Кто дозванивался к нам и имеет какое-то медицинское образование, тем было полегче справиться.
2: Просто на раз-два нас обыгрывали, но сейчас будет что происходить.
3: Итак, мы вам сейчас даем три слова. Два из них имеют отношение к медицине, одно к медицине не имеет отношения. Ваша задача, собственно, найти то самое единственное, не имеющее отношение.
2: Так, пожалуйста, сосредоточьтесь, Евгений. Три слова для вас и звучит. Звучат они так.
3: Итак, первое слово. Реберотом.
2: Так.
3: Второе слово. Вальватом. И третье слово. Физиотон. Какое слово, как вы думаете, к медицине не имеет отношения?
2: Реберотом, вальватом и что, физиотон?
3: Физиотом. Физиотом.
2: Выбирайте.
4: Алло. Второе, давайте.
3: Вальватом.
2: Вальватом.
4: Ну,
2: тут
4: так
2: такие
4: точно.
2: Словечки какие-то сегодня, конечно, непонятные ничего. И мы сами запутались, и вас запутали, да?
3: А на самом деле такое слово есть в медицине.
2: Но, Евгений, ничего, в следующий раз повезет. Снимаем трубку телефона в реальном времени. 209-0507. Алло, здравствуйте.
5: Доброе утро, ребята.
2: Доброе, вас зовут?
5: Наталья.
2: Наталья, ваш выбор.
5: Давайте еще третий раз. Что-то про физио.
2: Физиотон.
3: Физиотон.
5: Да.
2: Ну, давайте проверять.
3: Давайте
2: уважаемый
3: проверять.
2: Компьютер, скажите, что там, как у нас? Победа!
5: Спасибо, ура!
3: Именно так, именно так.
2: От всей души поздравляем. Сегодня ваш день.
5: Вам, да, видимо.
2: Круто.
3: Вам вручаем подарки. Вот физио... Как?
2: Физиотон.
3: Том, физиотом. Вот такого слова нету. Мы вас поздравляем с победой. Вам вручаем подарки от клиники «Ависмед».
2: И сейчас расскажем подробности, как там, что там. Ну-ка, Юля, расскажи.
3: И мы вам рассказываем о том, что, друзья, в педиатрическом отделении клиники «Ависмед» нужно обязательно появиться, если у вас есть юное и подрастающее поколение, потому что это место, где высокий профессионализм встречается с искренней любовью к детям. Здесь работают не просто врачи-педиатры с многолетним стажем, а настоящие наставники и друзья для ваших малышей и подростков. И обратите внимание, до 1 сентября прием врача-педиатра в «Ависмед» всего 2500 рублей. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здорово живем! На радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры – клиника «Ависмед». ООО «ЛДЦ Ависмед».

0: этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
1: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
5: tmfdefismarket.ru.

0: декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
2: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
1: «Башни ЕС». Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в «Башнях ЕС» — это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. «Башни ЕС». Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио.

0: 8 утра в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Друзья, доброе утро. Это первое утреннее шоу на радио Юнитон. Мы говорим не только подъем, но и говорим, пойдемте покупать шаурму, хот-дог. И вы взяли, поехали. Ну, а если серьезно, мы устроили битву. Что круче, хот-дог или шаурма? Есть голосование, есть ваши истории. Обоснуйте, пожалуйста, почему так. Но еще нам присылают уже сверточки, пакетики, что взяли, поехали, купили.
1: Нет, я прям процитирую.
0: Другое,
1: я прям процитирую сообщение от Алексея, который написал, что ж вы делаете, пишет Алексей. Услышал тему обсуждения, не удержался, присылает нам фотографию, все, купил шаурму, пожалуйста.
0: И хот-дог, и шаурму, и хот-дог, почитай. И шаурма, и хот-дог.
1: В общем, и то вкусно.
0: Правда, в очереди поставить пришлось.
1: Знаючи где, да. Но вот, или по проспект, либо площадь Маркса за хот-доги.
0: Где-то на Маркса, короче.
1: В общем, да. Дальше, давайте еще тогда читать эту тему, сообщение по теме, что вы нам пишете.
0: Озвучим.
1: Ольга написала, шавушка, конечно, больше нравится, но и хот-дог можно с голодухи.
0: Вот, нормально.
1: Дальше, поехали. Елена пишет, шавуха, за нее голосует, потому что сейчас хот-доги не такие вкусные, как были 20 лет назад.
0: Ну, 20 лет назад была и трава зеленей, ну что вы.
1: Как будто бы да.
0: Но уже шаурма перестроились. То есть, получается, это возрастное переключение с хот-дога на шаурму приходит с годами? Что происходит?
1: Александр пишет, отличные хот-доги были на Залесково около мединститута. Кстати, у нас спрашивали, продают ли еще там или нет. Как нам сказали, что уже нет.
0: Да, где-то,
1: что уже
0: нет с ананасами, те самые,
1: легендарных, да, хот-догов.
0: Но, может, они куда-то переехали через дорогу, если место-то прикормленное. Что ж такое бизнес закрывать?
1: Давайте еще читать. Давайте.
0: С удовольствием.
1: Алексей нам написал, лучшая шаурма на Громова. Сказка, всем советую.
0: Ну, круто.
1: Так, давайте дальше. Еще ваши истории. Например, написала Елена.
0: Так, почитай.
1: Не могу выбрать. От настроения зависит.
0: Но если хот-дог, то тот самый хот-дог.
1: Да, смотрите.
0: А если шаурма, то то, про которую я говорил.
1: Без картошки, но зато с корейской морковочкой, помидорками, курочками и листьями салата.
0: Ну это прям домашний уже какой-то рецепт вошел.
1: И все это в гриль. Она не то, что не сухая, она там... невозможно есть, настолько она сочная.
0: Ну, у меня дома гриля нет, я на сковородке.
1: На сковородке,
0: с,
1: да,
0: антипригарным покрытием,
1: а
0: нормально.
1: А почему ты в своем аэрогриле?
0: А, кстати, можно, да?
1: Нужно.
0: Не знаю.
1: Человек, который его там хвалил и говорил, что он там в нем все готовит. Там самое главное, это, конечно, вот курочку надо там.
0: Ну, я не пробовал, ну, хотя попробую, посмотрю рецепты, интересно.
1: Алексей нам написал,
0: быть, наверное,
1: самая лучшая шаурма рядом с домом. Сливочный соус вместо кетченеза, овощи на гриле, вкуснятина.
0: Да, Алексей, согласен.
1: И, кстати, на эту же тему примерно нам написал слушатель, что самая вкусная шаурма та, которая ближайшая к дому и круглосуточная. Понимаете, да?
0: Точно.
1: Потому что когда тебе в ночи
0: хочется,
1: захотелось шаурмы, и ты думаешь, ну, а не так много точек, да, которые
0: так
1: ночью
0: есть
1: работают.
0: Вот у нас до 22 часов работает. А рядышком соседняя дверь куриная, она до двух.
1: Дверь куриная?
0: Ну, куриная, вот, до двух ночи. Я вчера зашел, Юлечка.
1: А почему куриная-то?
0: Ну, Ростикс, господи, что ты не понимаешь,
1: вот
0: ты, Юль. Я вчера зашел, знаешь, какой я был? Причем я ехал, за 10 минут сделал заказ, я был 52-й. Я вернул деньги, говорю, девочки, отмените, я домой хочу. На что мне девочка говорит, мы тоже хотим домой, заберите нас. Мы не можем, у нас 54 заказа в очереди.
1: Вот эту тему продолжим. Кстати, сейчас по голосованию, все-таки у нас же битва идет, как ни крути, да, нам же нужно понять. 72% за шаурму.
0: Шаурма рулит по-прежнему.
1: Вспомни, было 80 с чем-то, 86, по-моему, процентов изначально голосовали за нее.
0: Сейчас любители хот-дога подтягиваются, да?
1: Давайте вы, если вы любите хот-доги, заходите, голосуйте. Вообще тема присутствует в наших соцсетях. Группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. Ну и, конечно же, с удовольствием принимаем послания не только в комментариях под этими постами, но и непосредственно к нам в Макс, Телеграм или СМС на номер 8-983-510-107.
0: А шаурму возле дома?
1: Еще раз, да, приносим извинения перед теми, кто нам пишет, ребята, завязывайте с темой, есть охота.
0: Иван, простите, что зацепили. А шаурму возле дома, шаурме, настоятельно рекомендую продлить режим работы.
1: Согласна с тобой.
0: Там 54 заказа. У вас бы тоже было 40. Но сейчас все-таки бизнес-планы закончим, свои озвучивать и хотелки. Напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: До 19 июля комплекс печени, почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: Поехали! Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в первом утреннем шоу.
1: 8.13 в Новосибирске, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу расскажет о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 3 балла. Это говорит, что затруднений-то практически нет, Юлечка.
2: Да, на самом деле их фактически нет, я тебе так могу сказать.
1: Все
2: на
1: совпало.
2: Левом берегу единственное затруднение сейчас — это на улице Ватутина от Бугринского моста до улицы Мира. Что-то там как-то плотненько сейчас, плотное движение. Вроде бы метки ДТП нет, к счастью, это хорошо. Но, собственно, с левым берегом все. Поехали на правый. Давайте как раз начнем с сообщения.
1: Ольга написала.
2: Что сейчас в правой полосе, в районе Речного, в сторону центра на Большевистской, сняли асфальт. Ну и, соответственно, там все притормаживают. Не сказать, что это прям глобальная пробка какая-то, но, сами понимаете, там все замедляется. Мы вас предупредили, причину назвали.
1: Да.
2: Вы теперь знаете, почему там так происходит.
1: Притормаживайте или объезжайте, и держитесь другой полосы. На Красном проспекте при движении со стороны старого автовокзала, давайте так назовем, на пересечении с улицы Советской, столкнулись на сужении две машинки.
2: Именно так. Что еще про правый берег скажем? Да, практически ничего.
1: Есть еще ДТП.
2: Давай еще одно.
1: Проспект Дзержинского перед улицей Трикотажной со стороны Волочаевской ДТП, и пробочка оттуда с Волочаевской собралась.
2: Но сегодня, к счастью, за счет отсутствие большого количества автомобилей. Да, пробок как таковых нет. Даже там, где, к сожалению, случилось ДТП. Но пробок нет. Это прекрасно, друзья. Давайте передвигаться с радостью, с удовольствием, с улыбками. Соответственно, настроение уже не портится от того, что где-то пробки, потому что их нет. Правильно? Правильно.
1: А поднять настроение подарками мы можем 2 раза в этом чате. У нас
2: ничего
1: 2 развлечения
2: себе
1: запланированы. Поэтому слушайте пуш, далеко не уходите и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Пуш говорит, поехали, чтобы вы вовремя приехали. Самая актуальная информация о дорожной обстановке в Новосибирске прямо сейчас в первом утреннем шоу.

0: 8.19 в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон. Пуш, говорим с вами, намекаем на подарки, будьте рядом. Ну и отвлекаем от суеты этого четверга, если он вас как-то уже напрягает.
1: Ну немного. Давайте обратим внимание на ваши сообщения. Олег нам написал: передайте, пожалуйста, моей любимой Олесе, что я ее очень сильно люблю. Она главное, что у меня есть. Вот
0: как... Ой, какая красота и милота, просто счастье и любви.
1: Ой, мужчины, что,
0: надеюсь,
1: вы
0: Олеся,
1: что вы делаете?
0: Это вы
1: с
0: что
1: нами?
0: С нами делаете? Надеюсь, Олеся отвечает взаимностью и счастье ждет вас до бесконечности.
1: Ну, кстати, по поводу мужчин. Новый тренд. Я принесла новый тренд.
0: Ну, давай потрендим.
1: Ну, вернее, скажем так, не я принесла их из социальных сетей. Новая популярная штука. Не повторяйте услышанное, ну, если только вы не сделаете это по собственной инициативе.
0: Или решила рассказать о том, что в тренде еще и не повторять. Ну-ка.
1: Сейчас мужчины. Некоторые специально стали немного разбивать и сделать таким покоцанным свой телефон, чтобы сделать его более мужским. А началось все с того, что девчонки начали в соцсетях выкладывать такие старые разбитые смартфоны с подписью, когда у него настоящий мужчинский разбитый телефон, а не какой-то там 17-й Pro.
0: Юль, ты меня просто убиваешь своим... Ты приличная девушка, ты сказала покоцанный.
1: Покоцанный.
0: Где ты взяла это слово? Ты же перестань.
1: Что, ты не говоришь, что ли, покоцанный?
0: Ты же хорошая. Откуда ты это берешь в своей голове?
1: Ну, это хорошее слово.
0: Мужчинский. Ну, это цитата, судя по всему. По автору, ну, покоцанный. И что, надо разбить его, ударить? Два раза проехать
1: вот
0: машины по нему.
1: Чтобы вот эта задняя панель была немножко такая подразбитая.
0: Это не покоцанный, не мужчинский, это просто денег нет. Иногда проще купить новый телефон, чем отремонтировать то, что разбито.
1: В общем, я не знаю, друзья. Мне кажется, это не тот тренд, которому нужно следовать. Тем более сейчас, ну, гаджеты не самые дешевые, да. Нет, ну, если хотите. Я знаю, у нас в свое время был такой запасной телефон, лежал в студии, прям вот просто лежал на всякий случай.
0: Со вспученной батареей?
1: Один со вспученной батареей, а другой с разбитой как раз задней стенкой. И что сделали люди наши? Они чехол сзади надели и сказали, ну так же не видно.
0: Конечно.
1: Так что, в принципе, мы можем взять тот самый старый смартфон и сказать, что мы тоже
0: в тренде. У нас тоже есть мужчинский.
1: У нас тоже есть мужчинский смартфон.
0: Какая интересная у нас жизнь, друзья. Давайте все-таки говорить о том, что экономика должна быть экономной, где есть приятные цены, все расскажем. Партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И вот, кстати, например, стол складной алюминий МДФ всего за 1499,90. Газовая портативная плита в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Маяк, Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх» Вельвет растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Радио. Реклама.
3: Опять нет места?
4: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
6: Слышал что-нибудь про Додо?
7: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
8: Додо!
9: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чай.
1: Подробности в магазинах Быстроном.
0: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.

0: Тишина в зале. Итак, давайте решим, что же нам необходимо для отличного настроения.
1: Чувство юмора.
2: Забота.
3: Романтичность.
4: Да красота! Красота спасет мир!
5: Прямо сейчас на 107FM. Генеральный партнер игры — клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
6: 8.30 в Новосибирске. Как и обещали, раздаем подарки, друзья. Подходите поближе. Вместе с нами в шоу «Пуш» клиника косметологии «Эстет Нова», что в Новосибирске на улице Романова.
7: Приведем в порядок себя, вас
6: и звезду.
7: И звезд шоу-бизнеса.
6: Что-то случилось с человеком у нас, друзья.
7: Сегодня, как, собственно, и всегда в игре «Красота спасет мир», в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте,

0: В телеграм-канале, в Макс-канале прямо сейчас
1: вот,
0: появляется фотография одного известного человека. Правда, над ним поколдовали немного, состарили его.
1: И дороги, да.
0: Ваша задача угадать, что же это за известная личность, и свои варианты ответа прислать к нам.
1: Друзья, это надо видеть.
0: Или телеграм на номер 8-983-510-107. Еще раз, друзья, напоминаем, что с вариантом ответа обязательно указывайте свой номер телефона.
1: Да, ответ и номер телефона. В одном сообщении. Я не боюсь, Юлечка, я не боюсь сказать, что это очень популярный певец.
0: Ну, это популярный певец наш, российский, да, который вообще как-то не ассоциируется со старостью, мне кажется.
1: Тут и там, тут или там, понимаешь?
0: А кто поймал подсказку, тот поймал.
1: Так я уже два раза намекнул.
0: Две подсказки, кто поймал, тот поймал.
1: Ну, кто же это такой?
0: Вы, друзья, заглядывайте, смотрите, изучайте и скорее пишите варианты ответа, потому что тот, кто первым присылает верный ответ, получает сертификат на 1000 рублей от клиники косметологии Эстет Нова. Через несколько минут итоги будут подведены,
1: да,
0: подарки
1: номер,
0: вручены.
1: Номер напомним.
2: 8-983-510-107. Babe, don't make a

0: 8.34 в Новосибирске. Это радио Юнитон, друзья. Итоги игры «Красота спасет мир». Сейчас найдем победителя. Победителю, кстати, подарки от клиники косметологии «Эстет Нова».
1: Вместе с «Эстет Нова» мы сейчас поколдуем над одной известной личностью
0: приведем в порядок
1: его.
0: Точно. Что касается ваших вариантов ответа, мы намекали, что это очень известный певец.
1: Он — это фотография сейчас в наших социальных сетях, где видоизмененная творческая личность, певец российский.
0: Неверные варианты.
1: Представлен.
0: Олег Газманов и Дима Билан. Леонид Агути. Н потерялась. И из актеров Олег Меньшиков прилетал к нам. Друзья, ну я же говорил, я не боюсь. Тут и там, тут или там.
1: Мы пытались вам подсказать, намекнуть. Большинство из вас догадались, что речь идет о Сергее Лазареве.
0: Именно это правильный ответ.
1: Но все-таки первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 7127.
0: Примите наше поздравление и сертификат на 1000 рублей от клиники косметологии «Эстет Нова».
2: Красота спасет мир. Генеральный партнер игры – клиника косметологии «Эстет Нова». Эстетика вашей красоты. ООО «Азиастайл».
3: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. «Эстет Нова» на Романова – место, где медицина встречает красоту. «Эстетнова.ру». Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:39 уже в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Пуш, о погоде напомним, поиграть пригласим. Друзья, пожалуйста, разминайтесь. Забег с лентой случится в эфире уже через 3 минуты. Главное — дозвониться.
2: А дозваниваться нужно прямо сейчас. Телефон прямого эфира 209-05-07. Побежим по дистанции. Бежать, естественно, нужно будет виртуально. Найдете на финише подарки, заберете их. Собственно, удачи в дозвоне 209-05-07.
1: Ну и давайте о погоде напомним для тех, кто любит попрохладнее. Сегодня именно так в Новосибирске. Днем осадков не ожидается. Ветер северный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 18 градусов.
1: Днем плюс 23, плюс 25.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
4: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
4: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
4: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: а все бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно-вдохновляющую игру «Забег с лентой». Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: «Бегу с лентой» — это наш девиз уже какую неделю в первом утреннем шоу, друзья. Вместе готовимся к первому в истории Новосибирска забегу с лентой. 19 июля он пройдет на Михайловской набережной.
4: Вас ждут дистанции для всей семьи, в том числе и для ваших питомцев, а также фотозоны, приятные подарки от партнеров и многое другое. Начало праздника в 9:30. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте забег.лента.ру.
3: Приходите обязательно, мы там встретимся, увидимся, порадуемся этому событию. Ну а сейчас устроим тренировку забега в прямом эфире. Забег с лентой, на кону подарки, набор товаров собственных торговых марок ленты. Здесь соки и морсы, ароматные приправы и соусы для мясных блюд на мангале, аппетитные консервированные продукты и не только, все в одни руки.
4: И вот для того, чтобы эти подарки забрать, нужно было к нам дозвониться по телефону 209-0507 и пробежать дистанцию. Дистанция у нас имеется сейчас
3: фрагмент
4: в эфирной студии. Три дорожки. Раз, два и три.
3: Есть старт и финиш.
4: Вы выбираете одну из этих трех дорожек, добегаете до финиша и смотрите, есть ли на финише подарки. На двух дорожках подарки есть, на одной нет.
3: Подтверждение тому видеотрансляции, прямой эфир другого не бывает. Давайте узнаем, кто побежит сегодня с лентой и с нами в эфире.
4: Кристину берем за компанию.
3: Кристина, доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: Ну вы же активно проводите это утро наверняка.
5: Конечно,
3: что
5: на
3: уже?
5: Работе.
3: Какие свершения уже случились в вашей жизни?
5: Дошла до работы.
3: О, отлично.
4: Я считаю, что это вот великое дело.
3: Не доехать, а дойти.
4: Этот путь иногда так тяжек.
3: Ну а у нас начинается забег с лентой для вас. Выбирайте, пожалуйста, первая, вторая или третья дорожка. На старт, внимание, марш.
5: Первая. Первая дорожка.
3: Итак, точно? Проверяем.
5: Точно.
4: Давайте смотреть. Бежим вместе с Кристиной к первой дорожке. Сейчас показываем в трансляцию, есть ли там подарки.
3: Кристина.
4: А там подарков не оказалось.
3: Ой, все. Видно в нашей трансляции. Ну как же так же обычно?
4: Сегодня из трех дорожек именно на первой призов не было. Сейчас покажем, что на второй дорожке были подарки, на третьей дорожке были подарки. Но бывает так. Сегодня на этой неделе все три дня везло нашим слушателям. Вот, к сожалению, на четвертой Кристине не повезло,
3: но
4: не случилось, но вы не расстраивайтесь.
3: Эта игра переживать не стоит. В любом случае, увидимся 19 июля на забеге с лентой в Новосибирске.
2: Забег с лентой в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: башни и ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
2: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
1: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
3: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
4: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
10: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: TMFdefismarket.ru.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
3: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
7: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
8: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
5: Додо.

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: 6.55 на радио Юнитон.
1: Это когда было, Юлечка, 6.55? 2 часа и 6 минут назад, друзья, стартовали. Мы стартуем в 6.55, самые первые в любимом Новосибирске. До 10.00 еще будем с вами общаться и пускать слюни, судя по сообщениям. Это радио Юнитон, первое утреннее шоу, четверг, 9 июля. Всем привет!
2: Всем доброго утра! Давайте тему напоминать. Мы сегодня решили устроить битву, давайте так, фастфуда, наверное. Можно назвать это фастфудом? Быстрой едой.
1: Стритфуд, наверное.
2: Стритфуд, да. Шаурма против хот-дога. То, что любят у нас в Новосибирске. Ну и почитаем ваши сообщения в том числе и посмотрим на голосование.
1: Да, мы готовы.
2: Давайте, Александр нам написал: хот-дог стабильнее по вкусу и качеству. Но если шаурма свежая, то тогда шаурма тоже хороша.
1: Мне кажется,
2: за хот-дог голосуем.
1: Шаурма должна продаваться в таких проходимых местах. Наверное, так же, как и хот-доги. Чтобы не застаивалось, не залеживалось, не заветривалось. Хочешь сообщение от Ольги?
2: Давай.
1: Почитаю. Артем, Юля, я вас слушаю. Вы так вкусно рассказываете, что у меня нет возможности сейчас поесть хот-дог или шаурму, и я достала пряники. Ну, а если честно, ни разу не ела шаурму.
2: Серьезно?
1: Да, со мной их очень много точек продаж. Если хот-дог во мне был, то шаурмы никогда не было,
2: представляешь? Слушайте, так у вас все впереди, представляете, вы же...
1: Чего же вы пряником-то мучаетесь, ну? Ольга, идите за шаурмой.
2: Так, Ольга, мы ждем. Мы
1: тем более,
2: ждем, когда
1: сами
2: вы попробуете
1: написали,
2: шаурму,
1: что
2: потом нам напишите.
1: Вокруг вас там много точек.
2: Вот вы только выбирайте качественную, проверенную.
1: Почитайте там, отзывы.
2: Почитайте отзывы, да. А то ж первый раз, он, знаете, такой, он важный. Потом не понравится в первый раз, вы скажете, что вся шаурма такая.
1: Конечно.
2: Потому что я про мужчин говорю, но в данном случае про шаурму. Еще, для меня хот-дог — это легкая закуска, написал Максим. А вот шаурма,
1: да,
2: это
1: что?
2: Уже, да, это уже.
1: Это серьезно.
2: Серьезно.
1: Не, ну так,
2: да.
1: Юль, я однажды в одной шаурме, думаю, ну маленькую, наверное, нет, но среднюю возьму. Вот, а локоть, вот это средняя, понимаешь? Я говорю, так мне всю семью хватит накормить.
2: Так и хорошо.
1: Вот это у вас эмочка.
2: А когда ты берешь самую длинную шаурму,
1: эличку,
2: несешь ее вот так вот, да.
1: Да ей отбиваться от хулиганов можно, судя по размеру.
2: Ее уже все в твоей семье уже попробовали, уже она по кругу пошла, и уже снизу уже в пакет весь соус вытек, потому что вы 2 часа ее ели и никогда есть не можете. Нет, она вкусная.
1: Не, я обычно напополам ее делю, чтобы вытекало с той стороны.
2: Кстати, это лайфхак.
1: Да, шаурма и хот-дог — наше все.
2: Виктория написала: однозначно шаурма. Если еще и домашняя, то вообще огонь. А хот-доги сейчас действительно не такие вкусные, как раньше. Снова, да, приходит вот это сообщение.
1: Да ладно, перестаньте, вспомните. Раньше вот на улицах сосиски, которые крутились на этой специальной типа круглый гриль, и туда тебе что-то там запихивали, было так вкусно, кажется, да? Это сейчас, мне кажется, наоборот, уже сети создают. Всего там рецепты, ананасы.
2: Да вот как раз...
1: Карта вот эта,
2: вот как раз вот
1: по которой
2: сети,
1: все готовятся.
2: Сейчас кто-то скажет. И сломали вот эту аутентичность, вот эту вот историю нашу, когда была одна точка, но такая вкусная.
1: Мне кажется, это повод для дискуссии на фестивале Дикоросы и есть в Сибири есть.
2: Точно. Ну, давайте еще одно от Дениса сообщение. Где купить хот-дог, например, да? 100% будет вариант на башне. А вот шаурму лично люблю сырную, хоть и такую еду вообще ем крайне редко.
1: Ну вот, разобрались. Ваше мнение важно для нас. Оставайтесь на линии.
2: Так, давайте голосование смотреть.
1: Хот-догошные эти любители подтянулись. Смотрите, правда, была ситуация, что 86-14 в пользу шаурмы был счет.
2: А сейчас, смотрите, 66%, на 20% упали.
1: Да, 66-34 в пользу шаурмы.
2: Посмотрим,
1: голосуйте.
2: Что будет дальше. С каждым часом шаурма все проваливается и проваливается по вашим голосам.
1: Нажимайте на кнопку, а лучше рассказывайте истории. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
2: До 19 июля комплекс печени и почки всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Делайте громче.
0: Первое утреннее шоу раньше всех. 6.55 на радио Юнитон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».
2: 9 часов и 9 минут уже в Новосибирске. Друзья, поговорим о лете. Оно продолжается. Да, жара чуть сбавила обороты, но все-таки 23-25, а потом на неделе снова под 30. Ждем лета, наслаждаемся и даем советы, и вспоминаем, как это лето можно провести.
3: Ну давайте начнем с того, что мы периодически забываем о каких-то моментах в жизни. Как можно действительно добавить радости в это летнее настроение? И вот сейчас напомним про тот самый воздушный змей. Вот когда вы последний раз запускали воздушный змей? Ну,
2: где-то в детстве давным-давно.
3: Это очень давно было. Почему бы сейчас это не организовать? Тем более, что, смотрите, там говорят, ветер нужен, да? Смотрите,
2: а ветерок-то до 12 метров в секунду сегодня днем.
3: Причем можно собрать детей, друзей, родственников, коллег. Неважно, самое главное же процесс, да? Когда вот это ты сначала час его разбираешь, вы вспоминаете, как его запускать все вместе, потом вы пытаетесь найти ветер, потом вы немного ругаетесь, потому что он у вас не поднимается в воздух.
2: Но
3: и потом
2: когда
3: сколько
2: взлетает,
3: счастья, да,
2: да, эмоции переполняет. Юля уже провела статистику, вот мне озвучила, что вот на маркетплейсах разбег где-то от 200 до 1000, да?
3: Да,
2: от
3: даже 200 можно,
2: рублей.
3: Даже можно от 100 рублей.
2: Но
3: и
2: там
3: до
2: точно
3: 1000.
2: Не взлетит, мне кажется, за 100.
3: Либо наоборот улетит быстро. Но до 1000 рублей воздушный змей можно найти, причем за 1000 там уже крутой, супер хвостом.
2: Хвостом, хвостатый.
3: Да. Поэтому
2: прикольно.
3: Ловите момент, почему бы не вспомнить о таком прекрасном.
2: Давайте
3: времяпрепровождении.
2: Еще добавим красок и полезных советов этому лету.
3: Хорошо, давайте пойдем на пляж.
2: Обожаю.
3: Как это обычно бывает, ты приходишь на пляж, разложил, что там у вас,
2: лежачок,
3: полотенце или там
2: пледик.
3: Пледик или что-то, да. И ведь, естественно, песок все время на него
2: это
3: попадает.
2: Это как-то песни. Песок везде, на столе, и вот тут, и вот там. Показываю я видеотрансляции.
3: Что предлагают умные люди? Они предлагают снять просто на резинке, которая у вас на кровати.
2: Да почему? Взять,
3: взять
2: новую,
3: ее
2: чистую, постиранную?
3: Ну хорошо, можете.
2: Или грязную,
3: или наоборот грязную. Да.
2: Так, и как ее использовать?
3: Значит, смотрите, вы растягиваете ее, на пляж пришли,
2: да,
3: растягиваете ее, ну там положили какими-нибудь камушками, да, чтобы они,
2: утяжелители.
3: Она не утяжелители. И чтобы как бассейн у вас такой получился.
2: Бортики вверх.
3: Бортиками наверх,
2: mm-hmm,
3: да. И, соответственно, кто будет мимо ходить, или даже вы будете подходить, это не будет к вам в простынь туда, на вашу лежанку
2: задувать песок.
3: И залетать.
2: В моем случае, если песок будет, то это с меня.
3: В общем, друзья, ловите возможности отлично провести время, тем более, что лето пролетит незаметно.
2: А где провести лето, мы подскажем. Партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере.
3: Есть места, куда хочется вернуться еще до того, как уехал. И это, конечно же, «Оазис» на Мраморном озере в Караканском Бару. Как раз среди таковых и имеется. Все подробности вы можете найти на сайте oasis.nsk.rf. Телефон 383-2550.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».
0: Радио.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
2: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
3: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
2: Поехали!
3: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
4: ООО «Оазис», Новосибирск, УКМ 121-540-01-1760.
5: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmf-market.ru.
9: Хочу на пикник.
10: А куда поедем?
9: В Додо пиццу.
11: Додо.
9: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
12: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
13: Лето.
12: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
11: «Додо».
16: Шеф, нам снова повышают аренду.
17: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
18: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
19: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
21: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
11: «Додо».
0: FM

0: Радио Юнитон.
1: 9:25 в Новосибирске. Радио Юнитон. Первое утреннее шоу в эфире. И у нас для вас музыка, которая может остаться в эфире навсегда, либо прозвучать один раз. Вы решаете. Подходите поближе.
2: Ну и давненько мы не слушали «Руки вверх».
1: Да, Сергей Жуков заканчивает презентацией песен и целиком альбом свой покажет уже буквально.

0: песня для меня особенная, сказал Сергей. Она возвращает в детство, где мы с братом делили одни наушники на двоих, заслушивали любимые пленки до дыр. Получилась такая теплая ностальгия о тех временах и песнях, под которые мы с вами все росли. В общем, брату спасибо за эту песню. Как мы понимаем, брат приложил свою руку к написанию этого трека, ну и за общие воспоминания.
1: Давайте танцевать, друзья, врубать на полную, но во время этого танца, пожалуйста, проголосуйте, нравится вам эта песня или нет. Оставляем ее в эфире или одного раза достаточно? С помощью Макса и Телеграма высказывайтесь, плюсы, минусы, любые ваши реакции мы ждем на протяжении 2 минут и 43 секунд. Вот так вот быстро время пролетит.
0: Ну давайте слушать, давайте голосовать.
1: Группа «Руки вверх» и Михаил Жуков, кассета «45 минут».
2: 8-983-510-107.

0: Вот она, новиночка от группы «Руки вверх». Там еще и брат Сергей Михаил Жуков участвует в создании и реализации этого трека. Песня называется «Кассета 45 минут». Давайте посмотрим, как вы реагировали на данное музыкальное произведение.
1: В целом, реагировали очень позитивно на эту песню, потому что, согласитесь, когда больше 90% наших слушателей проголосовали за этот трек, ну, тут как бы другие выводы-то и не напрашиваются.
0: Ну, были и минусы, были и конкретные намеки, что это как дурацкая песня, еще нам какой-то бобер показывал.
1: Пятую точку.
0: Да,
1: это мы про стикеры, которые вы нам присылаете.
0: Да, где вы это берете? Но Юля посчитала, Юле доверяем полностью, 90 на 10 за. Берем песню в эфир, будем слушать регулярно. Спасибо вам за голосование. Завтра подкинем что-то новенькое.
2: Очумелые ушки. Первом утреннем шоу на радио Юнитон.

0: года на радио Юнитон.
1: 9 часов и 32 минуты уже в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон в шоу «Пуш» поговорим о погоде. Немного жара отступила, но ненадолго, да, Юлечка?
2: Ну, ненадолго, действительно. Сейчас все подробности расскажем.
1: Но сначала...
2: Прежде все-таки давайте пару слов о дорожной обстановке. Мы говорили о том, что есть сложности сегодня на улице Ватутина от Бугринского моста в сторону улицы Мира.
1: В сторону Мира, наоборот, друзья. Все поехали загорать.
2: Загорать, думаешь?
1: Да.
2: Да ну прям.
1: Ну, кто не любит сильно жарко, вот 25 нормально в самый раз.
2: Друзья, в общем, там ДТП. Мы к чему все это дело ведем? Пожалуйста, будьте аккуратны. Там действительно от Бугринского моста огромная пробка до
1: Винаповского моста. По стариночке назовем.
2: По старинке, если да, говорить. Поэтому будьте аккуратны.
1: Ну и ловите погодные данные. Сегодня в городе осадков не ожидается. Ветер северный, порывы до 12 метров днем. Температура 23-25. Ну, это когда полностью прогреется, разогреется и прогреется.
2: А сейчас в нашем городе уже постепенно практически плюс 20.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: все тип-топ.
1: 9.37 в Новосибирске, друзья, это проект Тип-Топ в первом утреннем шоу, где мы получаем рейтинги и статистику, и сегодня поговорим про самые незащищенные пароли смартфонов, вот эта блокировочка наша.
2: Да, Институт кибербезопасности и цифровых технологий.
1: А есть такой
2: предоставил,
1: институт.
2: Да, предоставил данные, они все посчитали.
1: И вот... Не в тех институтах мы учились, Юля.
2: Да, действительно.
1: Кибербезопасности.
2: И вот, в частности, каждый десятый обладатель телефона использует на своем устройстве пароль 1, 2, 3, 4.
1: Это не.
2: Это тоже не я, кстати. Эксперты также отмечают нашу с вами любовь в кавычках,
1: так,
2: конечно.
1: Самые небезопасные запоминайте.
2: К следующим
1: дорогие
2: комбинациям. Mm-hmm. Это 4 единицы. 1, 1, 1, 1. Это 4 нуля.
1: Это я папе поставил, он не запоминает.
2: 0, 0, 0, 0.
1: Ну, потому что с ним бесполезно.
2: И в топе также 12, 12. Почему 12? Нет. Ну, потому что 1-2-1-2, видимо.
1: Друзья, мы говорим все-таки про самые небезопасные комбинации.
2: Не
1: если
2: используйте
1: у вас
2: их.
1: Так, не используйте. В этот же топ-10 небезопасных паролей попали.
2: 4 семерки.
1: Нет.
2: 10-0-4.
1: Странно, почему? Ну-ка. 10-0-4. Не понимаю.
2: Ну, попал. Дальше. 2000.
1: Ага.
2: 4 четверки, то есть 4-4-4-4. С двойками то же самое, 2-2-2-2. И 69-69.
1: Фу, меня пронесло, у меня 2-2-3-3. Я не попал в список самых незащищенных паролей.
2: А вот это 69-69, ну прям даже не знаю, что так навеяло.
1: Ну как-то кому-то надо.
2: Что поспособствовало легкому запоминанию вот именно такого кода, такого пароля. В общем, друзья, мы вам рассказали, вы теперь точно наверняка не будете их использовать.
1: Пароли,
2: а если у вас
1: посложнее.
2: Что-то из этого стоит, вы сейчас быстренько поменяете.
1: А у тебя цифры или вот это пальчиком водить?
2: Нет, цифры. Я пальчики вообще...
1: Вот это...
2: Я плоха по пальчикам.
1: Вот кем приходится держаться.
2: Да потом вот это ты там что-то не попадаешь, не так линию ведешь.
1: По пальчикам не срабатывает. Другой 2-2-3-3 поставил. Что за люди, а?
0: Все тип-топ.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слышал что-нибудь про Додо?
4: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
5: Додо!
6: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
7: ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте nas.rom.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.

0: круглосуточно.
1: ИП Смирнова-ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Какие планы на лето?
6: Грандиозные. Проведу его с Додо.
7: Додо.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на рулеты, кексы, печенье, вафли, зефир, мармелад.
11: Подробности в магазинах Быстроном.
10: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
13: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
7: Додо.

0: 9 часов и 49 минут в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон. Первое утреннее шоу. Мы сегодня вас раздразнили. Многие достали пряники на работе. Сидят,
1: я вам так скажу, мы сами себя раздразнили сегодняшней темой.
0: Кто-то поехал уже купил. Сегодня мы устроили битву шаурма против хот-дога.
1: И, честно говоря, когда мы следили за голосованием, оно продолжается, кстати, в наших социальных сетях.
0: Ну, разница была такая, что шаурма почти 90% поддержки имела.
1: И мы были почти уверены, что шаурма выиграет большущим
0: перевесом.
1: Давайте
0: так, шаурма выигрывает, но любители хот-дога подтянулись, и к этой секунде итоги голосования таковы.
1: 62% проголосовали за шаурму и, соответственно, 38% за хот-доги.
0: Вы нам написали места, пароли, явки, названия. Посмотрите, где самые вкусные, по мнению наших слушателей, хот-доги и шаурма. Увидеть это можно в группе радио Юнитон ВКонтакте, в нашем Макс-канале по поиску Юнитон найдите, добавьтесь, и в Телеграм-канале тоже.
1: И на этом практически все, мы поехали за шаурмой, хот-догами
0: и так
1: того, далее.
0: Обязательно. Ну а завтра ворвемся в пятницу в ваше сознание с трэш-пайзера и улетного настроения в 6:55 утра. Не опаздывайте. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новосибирске 10.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Схему движения на площади Будагова в Новосибирске изменили до 1 октября. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с нанесением покрытия огнезащиты на металлическое пролетное строение переправы. На первом этапе работ перекрывают проезд от Красного проспекта к Большевистской, затем противоположную сторону. Водителей просят быть внимательнее. Кабмин ввел запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, в этом месяце Россия начинает импорт топлива из других стран. При этом в стране увеличили загрузку действующих НПЗ до максимума и сократили сроки ремонтов предприятий. Томские ученые получили светящиеся материалы из природных минералов – мрамора, мела и известняка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки России. Новую технологию можно использовать для создания дорожной разметки, аварийных светильников и указателей безопасности. Самый большой в мире бумажный самолетик построили в Италии. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РБК, размах крыльев конструкции превысил 20 метров. Во время испытаний самолет пролетел 59 метров. На разработку модели ушло несколько лет. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».

разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здорово и в ресторане. Букетси.
3: Так, купальники, крем. А если дождь?
4: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
10: В центре стоматологии «Белой аптеки».
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
0: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
5: tmf-market.ru. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в Быстрономе скидка 50% на средства от насекомых.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Ты опять за спину держишься.
10: Да, отпустит, как всегда.
9: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
11: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Шикарный антураж, изящный интерьер –

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
3: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
6: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Горячую воду отключили в районах левого берега Новосибирска. Сегодня начинаются гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-2. Подъемы давлений в трубопроводах запланированы до 16 июля. В мэрии сообщили, что подключать горячую воду будут по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Новый ГОСТ для салонов красоты вступит в силу с декабря. Как передают РИА Новости, специалистам рекомендуют оказывать услуги детям до 10 лет в присутствии родителей и не делать традиционные маникюры и педикюр детям до 14 лет. Новые правила вводятся из-за того, что детская ногтевая пластина еще формируется, агрессивное воздействие может навредить ее развитию. Систему контроля за отпуском топлива и новые лимиты на заправку вводят в Республике Алтай с сегодняшнего дня. ТАСС передает, что бензин и дистопливо на АЗС будут продаваться только при предъявлении свидетельства о регистрации транспорта. Номера машин должны заносить в систему. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов станет невозможна. Сегодня в Новосибирске начинается фестиваль «Летосфера» – праздник лета, путешествий и гостеприимства. Он будет проходить до конца этой недели на улице Ленина, в сквере «Водник» и на площадке перед Центром Победа. Гостям обещают концерты «Айова» и «Добро», а также парад, кинопоказы под открытым небом и пикник в центре города. Программу фестиваля можно найти на официальных ресурсах проекта во ВКонтакте, Телеграме и Макс. Возрастное ограничение 6+. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, большой привет всем. С вами Дарья Макарова. И расскажу в эти минуты, как один пенсионер из Перака, Малайзия, выиграл в лотерею, использовав номера, взятые из свидетельства о рождении. Наш герой всегда обожал своих внуков и, отмечая цифры в очередных купленных лотерейных билетах, он использовал комбинации 1660 и 5093. Как эти числа связаны с внуками, спросите вы. Очень просто отвечу я. Это номера свидетельств о рождении внуков. Теперь дедушка празднует победу. Он выиграл главный приз – почти 3 миллиона долларов. Победитель добавил, что намерен разумно распорядиться деньгами и прежде всего использовать их на обеспечение благополучного будущего своей семьи.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Реклама. Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной, алюминий МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
2: Учеба на паузе,
3: а ты все еще пассажир?
2: Лето.
3: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
2: Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «заруль54.ru».
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
7: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
11: Тогда тебе в Оазис. На базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро. Пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
10: Поехали!
11: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
9: Оазис, Новосибирск. УКРН 121-540-01-1760.
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Двор детства.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Можно и до свадьбы. Букетси. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Остановись! Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце, арки, город, семья, кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
10: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника. Бюджетные и внебюджетные места. Очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
16: Музыка загружена. Игры придуманы. Призы заряжены. Хорошие новости. Полный бак. Начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуш!
17: Первое утреннее шоу «Пуш». Ежедневно по будням без 5-7 на радио «Юнитон». Поднимаем настроение на орбитальный уровень.
18: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Активность клещей в Новосибирской области продолжает снижаться. В региональном управлении Роспотребнадзора это связывают с аномальной жарой. За минувшую неделю за медицинской помощью с укусами членистоногих обратились 598 человек. Это на 16% меньше, чем недели ранее. Наибольшее число пострадавших отмечено в Новосибирске, Искитимском и Тогучинском районах. Подготовка к замене трамвайных путей на Олово-Заводской проходит в Новосибирске. Как сообщили в мэрии, во время ремонта закроют трамвайное движение от площади Сибиряков-Гвардейцев по улицам Мира и Олово-Заводской до остановки Бугринская роща. Схемы движения трамваев номер 10 и 15 изменят и, кроме того, введут временный троллейбусный маршрут номер 15К. Приступить к работам собираются в субботу на следующей неделе, а завершить ремонт обещают 26 июля. Первое в России производство жидкокристаллических дисплейных модулей запустили в Москве. ТАСС передает, что их будут использовать в мониторах на транспорте, в банках, больницах. После выхода на полную мощность рассчитывают выпускать около 500 тысяч изделий в год, что закроет примерно половину рынка Центрального федерального округа. Раньше вся подобная продукция поставлялась из-за рубежа. Инструмент для сбора космического мусора разработали в Китае. Это мембранный сачок, пишут «Известия». В отличие от существующих прототипов, новая система является многоразовой. Несмотря на теоретический успех разработки, ученые полагают, что до реального применения технологий в космосе могут пройти годы или даже десятилетия. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
2: Додо.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
2: Додо.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
1: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
0: tmfdefismarket.ru.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Ты опять за спину держишься?
5: Да, отпустит, как всегда.
4: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечения и восстановления в одном месте.
6: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Работа работой, а пицца по расписанию.
9: Да-да.
10: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Подарил и порядок. Букет СИП.
2: Хочу на пикник.
3: А куда поедем?
2: В Додо пиццу.
4: Додо.
1: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
1: «Додо».
2: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увидит скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чистящие, моющие средства.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
3: Додо.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
2: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии белой аптеки.
2: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Работа работой, а пицца по расписанию.
3: Да-да.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: А теперь победитель в номинации «Самое раннее шоу на радио». Им становится... Становится победителем... Самым ранним шоу на радио оказывается... Первое утреннее шоу.
11: Ежедневно по будням без 5-7 на радио Юнитон.
12: Оркестр. Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Горячую воду отключили в районах левого берега Новосибирска. Сегодня начинаются гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2. Поднимать давление в трубопроводах планируют до 16 июля. В мэрии сообщили, что возвращать горячую воду в дома будут по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Кабмин ввел запрет на экспорт дизеля, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, в этом месяце Россия начинает завозить топливо из других государств. При этом в стране увеличили загрузку действующих НПЗ до максимума и сократили сроки ремонтов предприятий. Томские ученые получили светящиеся материалы из природных минералов – мрамора, мела и известняка. Об этом сообщает со ссылкой на Миноборнауки России. Новую технологию можно использовать для создания дорожной разметки, аварийных светильников и указателей. Самый большой в мире бумажный самолетик построили в Италии. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РБК, размах крыльев конструкции превысил 20 метров. Во время испытаний самолет пролетел 59 метров. На разработку модели ушло несколько лет. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса, на работе, под окном возле дома. По дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс». Two ships in the night.

0: вместе собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
1: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
0: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо!
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта «Эксклюзив Бразилия», 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1,899,90. Держим курс на «Маяк», Федосеева 8.
9: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
10: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
11: tmfdefismarket.ru.
12: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо!
6: Додо!
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
14: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
17: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
6: «Додо».
19: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: А все бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: Юнитон.
1: Реклама. Приятно и на работе. Букет СИП.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на средства для стирки.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Так, купальники, крем. А если дождь?
10: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
11: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
14: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Какие планы на лето?
16: Грандиозные. Проведу его с Додо.
17: Додо.
18: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
19: ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
11: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
4: Додо.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Продолжает снижаться активность клещей в Новосибирской области. В региональном управлении Роспотребнадзора это связывают с аномальной жарой. За последние 7 дней за медицинской помощью с укусами обратились 598 человек. Это на 16% меньше, чем недели ранее. Наибольшее число пострадавших отмечено в Новосибирске, Искитимском и Тогучинском районах. В Новосибирской области почти 7 тысяч подростков возрастом от 14 лет нашли себе подработку на лето. Об этом рассказала региональный министр труда и социального развития Елена Бахарева. По ее словам, сейчас в открытом доступе еще около 3,5 тысяч свободных вакансий для школьников. Самой востребованной работой для них остается курьер в сервисах доставки. Также есть спрос на юных промоутеров и аниматоров. Водители с правами категорий Б, С и Д теперь могут законно управлять арендованными внедорожниками. Речь идет о багги, вездеходах и снегоболотоходах массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 пассажиров. При этом водитель должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения не менее года, уточняет «Парламентская газета». Ваучеры на книги предлагают выдавать школьникам депутаты Госдумы. По мнению инициаторов, размер суммы должен составлять 3000 рублей, пишет издание «Газета». Приобрести на них можно будет только печатные издания из школьной программы. По данным авторов проекта, сейчас дети часто выбирают электронные книги, что приводит к неполноценному усвоению материала. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
4: Додо.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Хочу на пикник.
7: А куда поедем?
6: В Додо пиццу.
4: Додо.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
9: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии «Белой аптеки».
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Работа работой, а пицца по расписанию.
4: Да-да.
15: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий вопрос.

0: обновление.
1: Так это же BLG X50+, современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Great Park на Петухово 2/3 и ощутите лично.
0: BLG X50+, точно готов к вашему ритму жизни.
1: Приезжайте в Great Park на Петухово 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Милый, пора вставать.
1: Рано, еще семи нет.
0: Семи нет, а шоу-пуш уже есть.
2: Ежедневно по будням в 6.55 на радио Юнитон. Первое утреннее шоу-пуш.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. Do-wop.

0: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
1: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
0: Поехали!
1: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, УКМ 121-540-01-1760.
2: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
6: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
7: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
10: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
12: «Додо».
13: Выбирайте лучшее. Выбирайте «Керхер».

0: Зрения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263 19 54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Можно и без повода. Букет СИП.
3: Слышал что-нибудь про Додо?
4: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
5: Додо! Ты опять за спину держишься?
6: Да, отпустит, как всегда.
5: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
7: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В центре Новосибирска начали замену афишных тумб. Вместо бетонных цилиндров устанавливают современные пластиковые конструкции. При этом им сохранили синие купола в стиле ретро, чтобы не нарушать историческую атмосферу города, сообщают новосибирские новости. Всего до конца июля в 5 районах собираются обновить 17 таких стендов. Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 17-20%. В начале года была отмечена крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами эксперты называли повышение ставки НДС с 20 до 22%, увеличение арендной платы и сокращение спроса. Корпорация Microsoft собралась распрощаться с Office 2021. Как говорится на сайте американского IT-гиганта, поддержка утилит популярного пакета прекратится 13 октября, и никаких продлений или расширенных патчей безопасности не будет. Также в фирме подчеркнули, что весь комплекс сможет работать и после названной даты, но его использование будет связано с определенными рисками. Номинал пушкинских карт планируют увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. ТАСС со ссылкой на Министерство культуры передает, что сумма должна измениться с 1 сентября. При этом юным держателям карт обещают добавить возможность посещать цирки. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
6: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
7: tmfdefismarket.ru.
8: Ты опять за спину держишься?
9: Да, отпустит, как всегда.
8: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечения и восстановления в одном месте.
10: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Шеф, нам снова повышают аренду.
13: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
14: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Привет, я Юля, но называют Ксюшей. Чтоб не перепутать, Пуш надо слушать.
1: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем. Не Ксюша, а Юля Бородина. Не Максим, а Артем Фадеев. В первом утреннем шоу. Каждый будний день в 6:55 на радио Юнитон.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Юнитон. Реклама.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Айрон. Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 миллионов 740 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
4: ОСС «Центр левого берега». Правильная декларация на сайте наш.рф. Строящийся нежилой объект. Гостиница.
5: Здорово и в ресторане. Букетси.
6: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир?
7: Лето.
6: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
10: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
12: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх» Вельвет растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
16: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-42.
17: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
18: В центре стоматологии «Белой аптеки».
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
8: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск вновь может прийти смог от лесных пожаров в Томской области. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, дело в смене направления ветра, вызванной холодным антициклоном на севере Западной Сибири. Ранее во второй половине июня Новосибирскую область накрыла дымом от природных возгораний в регионах на северо-востоке. Первые вакцины от аллергии на домашних животных разрабатывают в России. Об этом сообщили в Институте молекулярной медицины Сеченовского университета. По словам специалистов, лаборатория иммунопатологии института ожидает клинических исследований препарата от реакции на кошек. Вакцина от аллергии на собак находится на стадии активной разработки. Центробанк России, скорее всего, продолжит курс на осторожное смягчение денежно-кредитной политики. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его ожиданиям, к началу следующего года ключевая ставка снизится до 12% годовых. До конца года текущего запланированы еще 4 собрания руководства регулятора, ближайшее намечено на 24 июля. Нейросеть, которая умеет в режиме реального времени предсказывать появление дорожных заторов, создали ученые Южно-Уральского университета. Система интегрируется с типовыми уличными камерами видеонаблюдения. Ее можно применять в любом городе. Изобретение запатентовано и готово к внедрению, передает ТАСС. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на средства для стирки. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ «Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
10: Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Девчонки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! В эфире то самое светлое шоу на волне 107. И в студии мы, две блондинки, Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
3: И сегодня мы поговорим с вами, как проснуться без литра кофе, как заставить себя танцевать в 10 утра в выходной день и почему хочется идти в торговый центр не только за покупками.
2: Да, у нас сегодня очень бодрый эфир, потому что в гостях у нас человек, который постоянно придумывает что-то необычное для Новосибирска. Это Олеся Басалаева, руководитель управления операционного маркетинга ТРЦ «Галерея». Олеся, привет!
4: Всем привет!
3: Олесь, если честно, я когда услышала слово «утренний рейв», я подумала, что это продолжение ночной вечеринки, что это просто после вечеринки ты не ложишься спать.
2: А я подумала, что это для тех, кто просто забыл уйти домой или что-то такое. А оказывается, наоборот, то есть домой ты уходишь потом, свежий, бодрый, счастливый, еще и с кубиками пресса.
3: Олесь, признавайтесь честно, это вам кто-то сказал, а давайте заниматься фитнесом или а давайте устроим дискотеку и добавим туда немного спорта. Что это такое утренний рейв? Очень интересное, необычное название.
4: Мы сейчас понимаем, что в настоящее время нужно удивлять всех и покупателей, и жителей, и, в принципе, людей. И поэтому, естественно, мы придумали какой-то нестандартный формат, а как можно вообще занять утро субботы, и чтобы оно было с пользой. И, соответственно, мы поняли, что у нас есть классная локация, это наша парковка 6-го этажа, которую мы можем задействовать. И почему бы нет? Сейчас основной тренд – это как раз тоже быть в классной физической форме, поддерживать свое здоровье. И мы придумали, ну, надо сделать тогда это все объединить, но не просто чтобы в виде там какой-то тренировки, а чтобы это было круто, весело, зажигательно, и после этого действительно уходишь с полным драйвом эмоций. Поэтому у нас идет формат такой как бы легкой тренировки под диджеев, под современную, не только современную музыку, что заряжает сразу бодростью у тебя на весь день, и это действительно так. И это такая как бы мини-тусовка, где люди прям действительно этим заряжены, занимаются, подпевают, танцуют.
2: Ну, то есть это не в чистом виде фитнес,
4: нет,
2: а это прям
4: нет,
2: вот...
4: это прям, да, это такое легкое, классное времяпровождение, после которого ты действительно заряжен на весь день.
3: Олесь, это то есть полноценная прям вечеринка, музыка, диджей, подарки, спорт, welcome drink, я знаю даже.
2: Мы были, да. Мы знаем.
3: И после такого рейва, мне кажется, понедельник уже не кажется таким страшным.
4: Абсолютно так и есть, да, то есть мы, безусловно, пытаемся сделать это интересным для посетителей, привлекаем наших любимых арендаторов, разыгрываем классные подарки, одним из которых, не скажу в какую субботу, будут классные, причем дорогостоящие часы спортивные, поэтому, как бы, да. Приходите не только за подарками, за классным настроением. Там есть спортивные напитки, легкие напитки. Поэтому, как говорится, вы будете заряжены.
2: Пульсомеры в прошлый раз нам давали.
4: Да. Мы занимались на классных розовых скакалках. Поэтому, как бы, это все здорово. Приходите.
3: Напитки я пробовала. Действительно, очень вкусные. От вашего партнера Перчини. Они действительно прям для здоровья бодрят. Я на скакалке прыгала на каблуках.
4: Да, мы видели.
3: А вообще, это мировой тренд, Ксения. Утренний рейв – это мировой тренд.
2: Я что-то слышала. Там Лондон танцует.
3: Берлин танцует, да. Амстердам танцует. У нас танцуют все. И, видимо, Новосибирск посмотрел, что танцуют эти города, и решил среди молодежи тоже запустить такой челлендж, скажем так, и добавить фитнеса, подкачать пресс.
2: Олеся, как вы вообще догадались вот такую просто машину времени нам запустить с мировыми трендами и еще с тематическими, я намекаю, вечеринками?
4: Да, так и есть, но, безусловно, мы как бы следим за трендами, да, и чтобы было актуально сейчас в наше время, мы тоже, да, подсмотрели, что есть во всем мире как бы такой тренд, и почему бы его не организовать у нас. Но просто чтобы как бы не было однообразно, мы решили эти субботы разнообразить. Да, и как раз мы сделали тематику в, как бы так, возвращение немного в прошлое, тема 80-х, 90-х, нулевых, что, безусловно, как бы создает свою атмосферу каждой субботы. И вот можно, то есть это играют треки того времени в современной обработке, можно наряжаться в ту одежду, скажем так, фитнес.
2: Это мы любим. Кто смотрит наш прямой эфир, тот знает, что мы меняем короны, кокошники, наряды. Прям вы так нам откликаетесь в этом формате.
4: Здорово. И поэтому, как бы, безусловно, то есть сейчас мы тоже вот разнообразили такой формат, и поэтому вот, чтобы, повторюсь, не было скучно, да, мы вот создаем определенную тематику под каждую субботу.
3: Угу. И уже в ближайшую субботу, 11 июля, у нас состоится рейв, мы знаем, под музыку 90-х. У меня мысленно в голове играет группа «Руки вверх».
4: Так и есть, да.
3: 90-е.
2: Я думаю, знаете, самое вот важное в этом вопросе — удержаться и карандашом обратно не прийти, начать отматывать кассету назад. Такие воспоминания сразу с 90-ми у меня.
3: Да, мне самое классное, что здесь постоянно разная эпоха получается. 80-е, 90-е, нулевые, да?
4: Да.
3: 10-е.
4: Да.
3: Да.
2: Ну, я вот знаю уже, что заявлен у вас суперстар, супергость этой субботы, 11 июля, это как барабанная такая палочка, 11 число, и заявлен Павел Подкользин, да?
4: Верно, да, да.
2: И я думаю, что с таким ростом, как у Павла, 2,23, у нас, я не знаю, мы будем видеть его издалека, его рейв под 90-е.
3: Как он будет танцевать и двигаться, да. Мне просто сама, в принципе, идея нравится именно вот этого утреннего рейва. Рейвить в субботу, выходной, потому что выходной день люди делятся на две категории. Кто-то в это время уже стоит в очереди за кофе, а кто-то не знает, что уже 10 утра.
4: Так и есть, да.
2: Олеся, то есть скажите, пожалуйста, тренер будет с нами подпевать? Потому что вот я думаю, приседать под белые розы как-то повеселее нам будет.
4: Безусловно, да, и подпевать, и потанцовывать, потому что это не классический формат тренировки. И мы на прошлой тренировке это наблюдали. То есть прям действительно все гости и тренер и пели, и танцевали. И вот в момент выполнения всех упражнений, что еще больше расслабляет, заряжает, укрепляет всех. И поэтому это прям классно будет.
2: Ну все, девочки, Олеся, фуксию, лосины, леопард.
3: Меня просто заинтересовало вот эти танцы. Я очень люблю заниматься танцами, и для меня это актуально. А кто именно будет у вас, какой тренер? И почему вы выбрали именно его?
4: Здесь мы просто привлекаем, скажем так, разных хедлайнеров. И просто действительно Павел нас заинтересовал своим, скажем так, нестандартным ростом. И плюс мы понимаем, что ну, мы же как бы нестандартный формат, это баскетбол,
3: да.
4: И вроде бы, а как может баскетболист провести тренировку? Вот и посмотрим,
3: да,
4: как это будет, потому что ну, нам самим правда интересно.
3: А я сначала не поняла, а теперь как поняла? Павел тренер, то есть Ксения же раскрыла этот секрет хедлайнера. Да, да, до меня дошло.
2: Я тебе, Настя, еще один секрет открою. Так как тематика у нас 90-е, это леопарды, лосины, кислотные вот эти все цвета. Все, как мы любим.
3: Это все яркое. Весь, получается, дресс-код должен быть яркий, в стиле 90-х. Будем танцевать и петь. Олесь, но мы вас отпустить не можем без своей игры.
2: Блонди Блиц.
3: Блонди Блиц. У нас очень интересная игра. Нужно отвечать быстро, не думая. Можно чуть-чуть думая. Туфли или кроссовки?
4: Кроссовки.
2: Музыка 90-х или современная?
4: 90-х.
3: Если бы галерея была человеком, она была бы блогером, дизайнером или диджеем?
4: Трендсеттером.
2: Самая модная вещь лета.
4: Трусы-шорты.
3: Самое неожиданное мероприятие, которое вам хотелось бы однажды провести?
4: На крыше.
2: Самое-самое любимое место в галерее?
4: Фудкорт.
2: У Насти тоже, мне кажется. Дорогие друзья, что ж, у нас сегодня в студии была потрясающая Олеся Басалаева, представитель Т. Правильно я говорю? Представитель, могу сказать? Или нет, подождите, у Олеси там очень серьезная должность. Я должна вернуться в начало и сказать, что это руководитель управления операционного маркетинга ТРЦ «Галерея». Мы две блондинки, Ксения Каманова, Анастасия Глинская.
3: Да, друзья, не забывайте, регистрируйтесь, потому что регистрация, я так поняла правильно, бесплатна, но лучше зарегистрироваться уже прямо сейчас, потому что мест совсем не остается, места ограничены. И вас ждут тренировка с топовыми тренерами, диджей-сет и вообще яркое, бодрое, рейвовое утро в субботу. Всем спасибо.
4: Всех ждем по субботам.
3: Пока-пока.
2: Пока-пока.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.
2: Радио Юнитон.
3: Реклама.
1: Можно и до свадьбы. Букет Си.
4: Так, купальники, крем. А если дождь?
5: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
6: Ты опять за спину держишься.
7: Да, отпустит, как всегда.
6: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
8: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00.
11: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
12: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Аполло и Квантум полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
17: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
16: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. Аполло и Квантум. Живи

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
6: Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Как всегда, этот час начнем с новостей. В студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Горячую воду отключили в части домов Новосибирского левобережья. Сегодня начались гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2. Проверять трубопроводы повышенным давлением планируют до 16 июля. В мэрии сообщили, что возвращать горячую воду будут по мере устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний. 15 новых светофоров установят в Новосибирске до конца ноября. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, в первую очередь они появятся на проблемных перекрестках и остановках. Ожидается, что устройства помогут улучшить пропускную способность на дорогах и снизить аварийность. Список участков, где появятся светофоры, можно найти на официальном сайте Новосибирска. В России разрешили использовать дроны для надзора за особо охраняемыми природными территориями. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Беспилотники будут запускать только по специальному заданию. С их помощью станут фотографировать и записывать видео, чтобы выявлять нарушения. Ожидается, что новый способ начнут применять уже с октября. Крупнейшим донором в истории признан американец Дэн Райан, пожертвовавший 113 литров крови. С этим достижением он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание «Метрополис». Райан начал сдавать кровь в 1980 году. За 46 лет он сделал только один трехлетний перерыв, когда принимал лекарства от малярии. За свою щедрость рекордсмен получил 32 памятных значка от Красного Креста. Некоторые члены семьи американца вдохновились его историей и тоже стали донорами. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

0: эфире. Диджей Алексей Шипелкин.
1: Добрый вечер, Новосибирск. Я очень надеюсь, что сегодня днем вы уже сходили в лес за земляникой. Но так как сегодня же день Давида земляничника, праздник-то какой! Кстати, говорят, если вам предстоит важный разговор, ну или нужно, например, занять денег, то делайте обязательно следующее. До полуночи действует этот лайфхак, имейте в виду. Травинка земляники в левом кармане станет вашим талисманом удачи. Так что вперед за земляникой, за травинкой. Ну и уже тогда без проблем можно денег назанимать сегодня вечером. Вдоволь, как говорится. В любом случае, пусть этот вечер будет теплым, как лесная поляна, а наша музыка сладкой, как самая спелая ягода. Оставайтесь с нами, впереди отличный плейлист.
0: Вы слушаете Радио Юнитон. В эфире Диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибайся.

0: ушей. 6.55, включай скорее.
1: Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения.
2: Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон.
1: Утреннее шоу «Буш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора».

0: а все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно-вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
3: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
5: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на растительные масла.
14: Подробности в магазинах «Быстроном».
13: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
15: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
16: Макии. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Макии. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
17: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
2: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
4: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Информация о погоде на завтра, пятницу, 10 июля. Итак, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, осадков в Новосибирске не ожидается, небо будет чистым и сухим. Легкий северный ветер от 2 до 7 метров в секунду приятно освежит воздух. Ну а температурные качели порадуют контрастом. Ночью у нас прохладная будет, плюс 10, плюс 12, наверное, самое время для уютного пледа. Ну а днем по-летнему тепло, плюс 26, плюс 28. Идеально для прогулок и встреч с друзьями. Наслаждаемся погодой.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все

0: закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: А, вы не ждали? А вот тут раз и игра. «Автомания» в эфире радио «Юнитон». Напомню, условия очень простые. Нужно зайти в нашу группу «Радио Юнитон» ВКонтакте, также в Телеграм-чат, либо в группу канала в «Макси». Там сейчас появляется фотография, вот секунды на минутку, должна появиться фотография автомобиля, точнее, часть автомобиля, и фара, возможно, крыло, может быть, даже и руль. И вот по этой фотографии необходимо угадать марку машины. Первый, кто присылает в наш мессенджер Макса правильный ответ, а напомню, номер прежний 8983-510-107, получает сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикса» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Появился уже у нас, появилась фотография. Напомню, что нужно заглянуть в мессенджер Макс, либо в Телеграм. Ой, какая красивая, красная такая. Ух-ху-ху. Посыпались уже ответы. Через 2,5 минуты мы подведем итоги. Ну а пока жду ваши варианты.
2: 8 983 510 107.

0: Вот бы, да на вот этом красном автомобиле, да под эту прекрасную музыку под Никельбека ехать где-нибудь по широкой трассе, а кругом пальмы, птицы, солнце, лето, красота. Ну, кстати, у нас и здесь тоже неплохо, на нем можно прекрасно рассекать где-нибудь за городом. Итак, ваши варианты какие вы прислали? Мы пытаемся по фотографии определить марку автомобиля, и ваши варианты были следующие. Это Dodge, это Ford Mustang, Honda, Jaguar и некто Hellcat. Вот честно скажу, первый раз слышу, даже не знаю, что это такое. Мы бы не загадывали такие сложные автомобили, если честно. Здесь все просто. Есть у нас победитель. Фанфары уже звучат в вашу честь, а это аплодисменты будут звучать. Где же это? Да, Ксения. Ксения у нас становится победителем. Контакта я ни телефон не вижу, но мы обязательно его получим. Да, правильный ответ – это «Шевроле». В основном ответили все верно, я вас поздравляю с этим, но Ксения была сегодня самая первая и прислала верный ответ. Вот так-то, знатоки автомобилей.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама. Опять нет места?
2: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я буду Додстер с кофе.
4: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
3: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
7: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
6: Поехали!
7: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
8: Оазис, Новосибирск, Украина 121-540-001-1760.
9: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
8: ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное.
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее.
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир?
5: Лето.
4: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: знаете, дай бог всем быть в любви к музыке, в любви к пирожному, в любви к ближнему, к животному. В общем, любите, друзья, и все будет хорошо. Вот Павел Николаев, у него любовь к новостям. Он нам и поделится с ними через несколько секунд. Ими поделится с нами. В Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск вновь может прийти смог от лесных пожаров в Томской области. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, дело в смене направления ветра, вызванной холодным антициклоном на севере Западной Сибири. Ранее во второй половине июня Новосибирскую область накрыло дымом от природных возгораний в регионах на северо-востоке. Кабинет министров ввел запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, в этом месяце Россия начинает завозить горючее из других государств. При этом в стране до максимума увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов и сократили сроки ремонтов предприятий. Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 17-20%. В начале года была отмечена крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами эксперты называли повышение ставки НДС с 20 до 22%, увеличение арендной платы и сокращение спроса. Инструмент для сбора космического мусора разработали в Китае. Он представляет собой мембранный сачок, пишут «Известия». В отличие от существующих прототипов, новая система рассчитана на многократное применение. Несмотря на теоретический успех разработки, ученые полагают, что до ее реального применения в космосе могут пройти годы или даже десятилетия. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
3: Радио «Юнитон». Радио нашего города.
1: Новосибирск.

0: эфире. Диджей Алексей Шипелкин.
1: Четверг, 9 июля. Добрый вечер, друзья. Листаем календарь обратного отсчета. Что мы тут видим? До Нового года 175 дней. Время прям летит просто молниеносно. До Дня знаний 53, а до ближайшего солнечного затмения в России всего лишь 33 дня. Но это все потом, потому что сегодня у нас день сахарного печенья и день Давида земляничника. А значит, по народному календарю, что в лесу уже краснеют первые ягоды. Так что всем в лес, как говорится. Ну а в студии уже приготовил лукошко под землянику Алексей Шипелкин. Вы пока слушаете Heaven с песни I Run и бегом за сладкой добычей. Кстати, за добычей далеко ходить не надо. Через 2 минуты у нас состоится урок музыки с отличным призом. Желающие помузицировать, добро пожаловать в прямой эфир. Телефон 209-05-07. Я жду.
0: Вы слушаете Радио Юнитон. В эфире Диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня, хозяин. Мне

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Ну что, мои дорогие любители музыки, переходим к уроку музыки. Сегодня очередной будет факт о какой-то исполнительнице. Вам нужно будет с ним либо согласиться, либо не согласиться. И если вы ответите правильно, то получаете приз. Это два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Играем мы в прямом эфире. Телефон 209-05-07. У нас уже есть первый дозвонившийся. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, пожалуйста, представьтесь.
3: Меня Мария зовут.
2: Мария, отлично. Вы куда-то едете, на работе или гуляете?
3: Я с работы еду как раз.
2: О, очень хорошо. Очень хорошо, что вы едете с работы. Особенно приятно, когда звучит радиоприемник, и вы участвуете в интересной игре. Вы вообще как к музыке относитесь?
3: Ой, прекрасно. Я с ней по жизни иду.
2: Так вот именно. Что за вопрос был? Вы же слушаете музыкальное радио, да? Итак, Мария, сегодня будет вот такой вопрос. Непростой, про одну очень замечательную исполнительницу Аврил Лавин. Знаете такое?
3: Да, да.
2: Вот, вот представили в голове все вот ее светлый образ, красивая, довольная, счастливая, с великолепным голосом. И вам нужно согласиться с фактом, который я вам зачитаю, или наоборот, сказать, что нет, такого не может быть. Угу. Готовы?
3: Да.
2: Поехали.
3: Ага.
2: Итак, сегодня у нас вот такой факт про Аврил Лавин. У канадской певицы Аврил Лавин есть пицца, названная в ее честь.
3: Угу. Ага.
2: Вот вы...
3: Надо сказать, да или нет?
2: Да, есть такое или такого нет?
3: Нет.
2: Вы уверены?
3: Ну, да.
2: Ну, я все-таки переспрашиваю вас. Вдруг вы все-таки поменяете свое мнение и согласитесь с этим утверждением? Или будете стоять на своем?
3: Ну, я думаю, что нет.
2: Вы думаете, что нет. И это... Ну, Марина, ну я же вот как-то вытягивал вас, как... Но не получилось. Нет, есть все-таки, это правда. Это блюдо появилось в родном городе певицы Напани, Онтарио, Канада. Напани, по-моему, как сейчас помню. Пицца готовится с любимыми начинками певицы. Туда добавляются пепперони, оливки и грибы. Ну, сын бы мне сказал, фу, какая гадость. Но, тем не менее, это любимая пицца певицы Аврил Лавин. Вот такое сегодня у нас было музыкальное задание. Ну, к сожалению... Победителя не нашлось.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
4: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
6: Прием врача-педиатра Вависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что нового в печи? В «Додо Пицце» – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск.
8: «Додо».
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» – супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
12: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
13: tmfdefismarket.ru.
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: Северный ветер чуть шевелит листву, но не приносит холода, лишь легкую свежесть. Таким будет последний день рабочей недели в Новосибирске. Синоптики Западно-Сибирского агентства обещают абсолютную тишину с небес, ни капли дождя. Столбик термометра ночью опустится до комфортных плюс 10-12, ну а днем прогреет воздух до по-настоящему летних плюс 26, плюс 28. Ветер будет северный от 2 до 7 метров в секунду. Идеальный день, чтобы выдохнуть и впустить в себя солнце.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: радио «Юнитон» начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Итак, в эфире «Вкусная логика», где мы вместе с супермаркетом «Быстроном» представляем игру очень интересную, питательную и, самое главное, полезную. Итак, слушателям необходимо послушать рецепт прекрасного блюда, и один ингредиент будет в нем лишний. Вот какой лишний ингредиент, его нужно и угадать. Ваши варианты ответов мы ждем на наш мессенджер WhatsApp, мессенджер Max. Да что ж такое-то, память-то не отпускает никак. 8-983-510-107 номер мессенджера. Будем ждать туда. Первый, кто правильно отвечает, получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Ну что, запускаем гонг. И я зачитываю наш сегодняшний рецепт, очень вкусный. Сегодня мы приготовим с вами сырники с ягодами. Напомню, что один ингредиент будет лишним, его мы не используем, соответственно. Итак, поехали. Нам понадобится творог, одно яйцо, мука, сахар, растительное масло, сода, малина, клубника и натуральный йогурт. Ну, так правильно вроде как говорить. В творог добавляем яйца, сахар, муку и перемешиваем. Формируем сырники и обжариваем на разогретой сковороде. Затем уменьшаем огонь, накрываем сковородку крышкой и оставляем сырники до готовности. Готовые сырники выкладываем на тарелку, поливаем йогуртом и добавляем ягоды. Ну как вкусно-то, а? Какой ингредиент лишний? Я жду ваши варианты в наш мессенджер Max. Итоги через 2,5 минуты.
0: 8-983-510-107.

0: Ну, а я напомню, что у нас проходит игра «Вкусная логика». Мы сегодня готовим сырники с ягодами. И какой ингредиент был лишний, вам нужно было угадать. Вариантов прислали вы много. В основном ответили, конечно, правильно. Молодцы, внимательно слушали. Но были варианты такие, что малина лишняя. Ну, как так-то? С ягодами же сырники. Как же без малины-то, а? Растительное масло. А как без него-то? Что же мы нальем на сковороду? Конечно же, растительное масло. Ну и кто вариант, что йогурт тут был лишним? Ну нет, вот он тут все в тему, все красиво. И правильный ответ, это, конечно же... Что это? Что это? Ну-ка, все хором сейчас, сидя у экранов своих приемников, сказали, это сода! Это действительно сода. У нас звучат фанфары в честь нашей очаровательной, видимо, победительницы Екатерины. А номер телефона не вижу, но обязательно узнаю. Екатерина, мы вас поздравляем с победой. Вы первая правильно написали, что это сода. Ну какая сода? Зачем там сода? Сырники мы, конечно же, делаем без соды. За эфиром, Екатерина, расскажу, как сможете забрать свой приз. Ну, на этом «Вкусная логика» заканчивается.
1: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года рис «Агромастер» круглозерный 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Так, купальники, крем. А если дождь?
1: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду UNITON. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
13: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
14: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
15: Ты опять за спину держишься?
16: Да, отпустит, как всегда.
15: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
17: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Но в отличие от Линды, дорогие друзья, мы знаем, куда бежим. Мы бежим с вами в следующий час, где нас встречает Павел Николаев с новостями. А в Новосибирске 19.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-01-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Горячую воду отключили в части домов Новосибирского левобережья. Сегодня начались гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2. Проверять трубопроводы повышенным давлением планируют до 16 июля. В мэрии сообщили, что возвращать горячую воду будут по мере устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний. Продолжает снижаться активность клещей в Новосибирской области. В региональном управлении Роспотребнадзора это связывают с аномальной жарой. За последние 7 дней за медицинской помощью с укусами обратились 598 человек. Это на 16% меньше, чем недели ранее. Наибольшее число пострадавших отмечено в Новосибирске, Искитимском и Тогучинском районах. Схему движения на площади Будагова в Новосибирске изменили до 1 октября. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с нанесением покрытия огнезащиты на металлическое пролетное строение переправы. На первом этапе работ перекрывают проезд от Красного проспекта к Большевистской, затем противоположную сторону. Водители призывают быть внимательней. В центре Новосибирска начали замену афишных тумб. Вместо бетонных цилиндров устанавливают современные пластиковые конструкции. При этом им сохранили синие купола в стиле ретро, чтобы не нарушать историческую атмосферу города, сообщают новосибирские новости. Всего до конца июля в 5 районах собираются обновить 17 таких стендов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 26-28 градусов выше 0. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: А кто сказал, что 9 июля – это обычный день? Сегодня собралась целая команда легенд, которая отмечает свой день рождения. У Марка Алманда в день рождения, мы уверены, что он встречает его с неизменным шармом. Между прочим, 70 лет стукнуло певцу. Он, кстати, приезжал когда-то в наш славный город Новосибирск. Также сегодняшний именинник Том Хэнкс наверняка уже получает горы поздравлений, как положено королю Голливуда. А у нас есть тоже свои герои. Евгений Подгорный, гимнаст, олимпийский чемпион, Атланта, 96-й год. Дмитрий Дюжев, актер, которого любят все без исключения. Друзья, присоединяйтесь к поздравлениям, если знакомы с именинниками. Ну а всех именинников 9 июля мы тоже поздравляем. Здоровья, счастья, ярких ролей, ну и, конечно, спортивных рекордов. Впереди у нас, кстати, тоже можно поставить рекорд. Будет игра под названием «Интересное кино с вкусным призом» через 3 минуты. Ну а пока Дэвид Гетта.
0: Вы слушаете «Радио Юнитон». В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибаюсь.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
2: Ну а у нас безумно крутая игра под названием «Интересное кино». Мы здесь сегодня будем вспоминать по саундтреку название фильма. Собственно, все понятно, звучит саундтрек. И вы отгадываете, какому фильму он принадлежит. Ваши варианты, мы будем ждать нас мессенджер Макс. Заговариваться уже начинаем. Номер прежний 8-9-8-3-510-107. И тот, кто первый правильно будет отвечать, тот получает приз, сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Настроение может быть разным, но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в безумно крутую шаурму. Безумно вкусно. Ну что, вы готовы? Саундтрек уже на подходе. Слушаем внимательно.

0: каком фильме звучал этот прекрасный саундтрек? Есть и небольшая подсказка для вас специально. Ян Тирсен мог и не стать композитором этого замечательного фильма, если бы режиссер Жан-Пьер Жане случайно не услышал его музыку. Что же это за фильм? У вас есть 2,5 минуты.
1: 8-983-510-107.

0: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Ньютон» проходит игра «Интересное кино», где мы по саундтреку пытаемся угадать название фильма. Прозвучал саундтрек, и вы присылаете ваши варианты. В большинстве своем все ответили правильно, большие молодцы, но были варианты такие. «Назад в прошлое», например, «Меч короля Артура» — это все неправильно. А верный ответ — это, конечно, фильм «Амели» или «Амели». Ну, кому как больше нравится. Наверное, «Амели», да. В 2001 году он вышел, этот фильм. Если соберетесь пересмотреть, то возрастной цент 18+. У нас есть победитель, фанфары уже звучат в вашу честь. Это Татьяна. Татьяна, которая первая прислала верный ответ. С чем мы и поздравляем нашу слушательницу.
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
2: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
1: Поехали!
2: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
3: Оазис, Новосибирск, УКРН 121-540-01-1760.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
6: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
7: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
6: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
8: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 9 и 10 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на плиточный шоколад «Батончики».
10: Подробности в магазинах «Быстроном».
9: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
12: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: tmfdefismarket.ru.
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
14: Учеба на паузе.
15: А ты все еще пассажир?
14: Лето.
15: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
14: Автошкола «За рулем».
15: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
18: Шеф, нам снова повышают аренду.
19: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
20: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
21: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Что нового в печи? В «Додо Пицце» – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск. «Додо».
23: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: I jumbled out the like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a fiver in the bottom of my shoe.
1: Погода на радио Юнитон.
2: Информация о погоде на пятницу, 10 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, осадков в Новосибирске не ожидается. Небо будет чистым и сухим. Легкий северный ветер от 2 до 7 метров в секунду приятно освежит воздух. Температурные качели порадуют контрастом. Ночь прохладная будет, плюс 10, плюс 12. Но это, наверное, самое время для уютного пледа. А днем по-летнему теплом, плюс 26, плюс 28. Идеально для прогулок и встреч с друзьями. Наслаждаемся погодой.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Если настроение, то только бодрое. Если здоровье, то только отличное. Радио Юнитон и шоу Пуш раздают полезные подарки. В новой игре здорово живем. Не пропустите. Каждый будний день на 107 FM.
1: Генеральный партнер игры — клиника Ависмед. ООО ЛДЦ Ависмед.

Япония, королева поп-музыки Мадонна у нас врывается в эфир с новым клубным гимном. Его премьера состоялась на грандиозном шоу на Таймс-сквере, а сегодня он звучит здесь, на волне радио Юнитон. Встречайте, Мадонна и ее Love Sensation.

0: Опять нет места?
1: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
4: «Додо».
6: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
3: ОСЗ «Центр Левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
1: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: круглосуточно.
1: И Позьмёнова Ива. Украин 319-547-600-187-251.
2: Я буду Додстер с кофе.
3: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
2: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ты опять за спину держишься?
9: Да, отпустит, как всегда.
8: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
10: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот все, друзья. Мой эфир на сегодня финиш. 3 часа пролетели незаметно, но мы успели зарядиться музыкой, улыбнуться и вспомнить, что четверг — это не просто день недели, а целый повод для хорошего настроения. И завтра-то будет пятница. Радио Ньютон остается с вами, а я, Алексей Шпелкин, прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего вечера и будьте здоровы. В Новосибирске 20:00.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букетсип.

0: когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что нового в печи? В Додо Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. Додо.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Вам пришло голосовое сообщение.
3: Вы все еще спите?
4: Тогда мы идем к вам.
1: Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
5: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжай.

0: На 107FM. Радио. Юнитон. Реклама. Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
0: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
4: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок.
3: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
2: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».

Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: утро всегда будет ярким. Каждый будний день раньше всех в 6.55. Юля Бородина и Артем Фадеев. Утреннее шоу «Бум».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. For the longest...

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Звезды по

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 26, плюс 28.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107. Слушай первым.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.